10 лет назад я пришел в читальный зал библиотеки такого-то города и попросил «Хоббита». Библиотекарша ответила: «Мы держим эту книгу только во взрослом зале, поскольку не считаем, что эскапизм хорош для детей». Мы с другом и посмеялись, и содрогнулись, и совместно пришли к выводу, что за последние 10 лет многое изменилось. Такого рода нравственную цензуру сейчас в детских библиотеках встретишь редко. Но если детские библиотеки стали оазисами в пустыне, это еще не означает, что сама пустыня исчезла. Все еще есть люди, разделяющие точку зрения этой библиотекарши, простодушно выразившей глубоко укорененное в американском характере нравственное неодобрение фантазии. Неодобрение столь мощное и зачастую столь агрессивное, что причиной и основой его можно считать только страх. Итак, почему же американцы боятся драконов? Прежде чем пытаться ответить на вопрос, следует заметить, что драконов боятся не только американцы. Подозреваю, почти все народы, обладающие высокоразвитыми технологиями, в той или иной степени настроены против фэнтези. В некоторых национальных литературах, как и в нашей, в последние несколько столетий нет традиции взрослой фэнтези, например, во французской. Но в немецкой литературе много фэнтези, как и в английской. В Англии ее любят, и там она лучше, чем где-либо еще. Поэтому страх перед драконами не просто западный или технологический феномен. Но мне бы не хотелось вдаваться в серьезные исторические проблемы. Я собираюсь говорить о современных американцах и единственном народе, знакомом мне настолько, чтобы размышлять о нем. Задавшись вопросом, почему американцы боятся драконов, я начала понимать, что очень многие настроены не только против фэнтези, но и вообще против художественной литературы. У нас традиция рассматривать любые плоды творческого воображения либо как нечто подозрительное, либо как нечто недостойное. «Романы читает моя жена, у меня на это нет времени». «Подростком я читал эту научно-фантастическую чепуху, но сейчас, конечно, в руки не возьму». «Сказки — это для детей, я живу в реальном мире». Кто так говорит? Кто отвергает войну и мир, машину времени, сон в летнюю ночь столь решительно и самоуверенно? Боюсь, что это простой человек. Трудолюбивый 30-40-летний американец, основа опора нашей страны. Такое полное отрицание художественной литературы связано с несколькими присущими американцам чертами. Нашим пуританством, нашей трудовой этикой, нашей склонностью искать во всем выгоду и даже сексуальными нравами. «Войну и мир» или «Властелин колец» считают не ради конкретной пользы, а ради удовольствия. А если полагать это чтением в целях образования или самоусовершенствования, то в пуританской системе ценностей его нельзя расценить иначе, как потакание своим желаниям или эскапизм. Ради удовольствия для пуританина это не ценность, а, напротив, грех. Равным образом, в системе ценностей дельцов, если действие не приносит немедленно ощутимой выгоды, ему вообще нет оправдания. Получается, что единственное, кому извинительно читать Толстого или Толкина, это учителю английского, поскольку ему за это платят. Но наш делец может позволить себе прочитать время от времени бестселлер. Не потому, что книга ему нравится, но из-за того, что она бестселлер, что означает успех, то есть деньги. Для подверженного своеобразной мистике разума менялы это оправдывает существование книги. А читая бестселлер, он может в какой-то степени разделить власть и силу успеха. Кстати, что это, если не магия? Последний компонент сексуальный более сложен. Надеюсь, меня не сочтут сексисткой, если я скажу, что в нашей культуре, по моему мнению, отрицательное отношение к художественной литературе характерно в основном для мужчин. Американские мальчики и мужчины, как правило, вынуждены подчеркивать свою мужественность, отказываясь от некоторых черт, от некоторых человеческих благ и возможностей, которые наша культура определяет как женские или детские. И одна из этих черт и возможностей – способность человека к воображению, причем способность сущностная. Дойдя до этих пор, я полезла в словарь. Краткий оксфордский словарь сообщает: воображение. Первое. Создание мысленного представления о том, что в настоящий момент недоступно органам чувств. Второе. Мысленное представление о действиях или событиях, которые не существуют. Прекрасно. Значит, я с полным правом могу оставить слова «сущностная способность человека». Но следует сузить определение, чтобы оно соответствовало нашей теперешней теме. Под воображением, следовательно, я понимаю свободную игру ума, как интеллектуальную, так и чувственную. Под игрой – восстановление, воссоздание, образование комбинации известного, в результате чего возникает нечто новое. Под свободной я понимаю то, что действие совершается без стремления к немедленной выгоде, спонтанно. Это не означает, однако, что за свободной игрой ума не стоит некая задача. Более того, задача может оказаться вполне серьезной.
Детские творческие игры, несомненно, являются собой упражнения в действиях и эмоциях взрослой жизни. Ребенок, который не играет, не станет зрелым человеком. Что же касается свободной игры взрослого ума, ее плодом может стать «Война и мир» или «Теория относительности». Быть свободным вовсе не значит быть недисциплинированным. Дисциплина воображения на деле может стать основным методом как искусства, так и науки. Наше пуританское убеждение, что дисциплина есть подавление или наказание, приводит к неверному толкованию. Дисциплинировать что-либо в правильном понимании этого слова означает не подавлять, а воспитывать. Поощрять рост и действия, и плодоношение, будь то персиковое дерево или человеческий разум. Я думаю, что огромное большинство американцев обучено обратному. Их выучили подавлять свое воображение, отказываться от него как от чего-то детского или женоподобного, нерентабельного и, возможно, грешного. Они научились бояться воображения, но их никогда не учили его дисциплинировать. Впрочем, сомневаюсь, что воображение может быть подавлено. Если его с корнем вырвать у ребенка, из ребенка вырастет овощ. Но если воображение отвергать и презирать, оно одичает и ослабнет, деформируется. В лучшем случае человек с таким воображением станет просто эгоцентричным мечтателем, в худшем – будет принимать желаемое за действительное, а это весьма опасное занятие, если предаваться ему всерьез. В прежние, истинно пуританские времена единственным разрешенным чтением была Библия. Теперь, при нашем мирском пуританстве, человек, отказывающийся читать романы, потому что это не мужское занятие, или потому что они неправдивы, скорее всего, станет смотреть кровавые детективы-триллеры по телевидению, или перелистывать банальные вестерны и спортивные журналы, или увлечется порнографией, начиная с плейбоя и кончая совсем уж низкопробными образчиками той же продукции. Его заставляет это делать истощенные, жаждущие пищи воображения. Но он может логически обосновать свой выбор, утверждая, что это чтение реалистическое. Ведь секс действительно есть, и на свете живут преступники и баскетболисты, а раньше жили ковбои. Попутно он заметит, что такое чтение для мужчин. То, что эти жанры лишены какого бы то ни было своеобразия, совершенно бесплодно, скорее послужит такому человеку поддержкой, чем покажется недостатком. Если бы они были подлинно реалистичными, то есть подлинно выдуманными, образными, он бы их боялся. Поддельный реализм – это эскапистское чтение нашего времени. Ну а самое эскапистское чтение – шедевр совершенной нереалистичности, ежедневные отчеты биржевого рынка. Что можно сказать о жене такого человека? Вероятно, ей не обязательно подавлять собственное воображение, чтобы играть ту роль в жизни, которая ей предназначается. Но она тоже не обучена дисциплинировать свое воображение. Ей дозволяется читать романы и даже фантастику, но без тренировки и без поддержки ее воображения чаще всего довольствуется весьма скудной пищей, которую для замены подлинно художественных творений беспрерывно и в больших количествах поставляют патагонные художественные предприятия общества. Это мыльные оперы, дамские романы, сентиментальные исторические романы и прочая ерунда, вызывающие большие сомнения в пользе воображения. В чем же тогда польза воображения? Мне кажется, происходит ужасная вещь. Трудолюбивый, честный, уважаемый гражданин, вполне взрослый и даже образованный человек боится драконов, страшится хоббитов и до смерти пугается фей. Это забавно, но в то же время внушает страх. Что-то здесь не так. Я не знаю, что можно с этим поделать, кроме как постараться дать честный ответ на вопрос такого человека, хотя этот вопрос часто задается самым агрессивным и высокомерным тоном. Какая польза от всего этого? Драконы, хоббиты и маленькие зеленые человечки, какой от них толк? Самый правдивый ответ, к сожалению, этот человек даже не станет слушать. Просто не услышит. А самый правдивый ответ таков. Польза в том, чтобы дать вам радость и наслаждение. «У меня нет на это времени», — отвечает он, заглатывая таблетку от язвы и торопясь на поле для гольфа. Тогда попробуем достаточно близкий к правдивому ответ. Скорее всего, он будет принят не намного лучше, но звучит так. Польза художественной литературы в том, что она помогает вам лучше понять ваш мир, ваших товарищей, ваши собственные чувства и собственную судьбу. Боюсь, он возразит. «В прошлом году я получил прибавку к зарплате. Я в состоянии дать своей семье все самое лучшее. У нас два автомобиля и цветной телевизор последней модели. Я и так все понимаю в этом мире». И он прав. Неоспоримо прав, если это то, чего он хочет, и все, чего он хочет.
Читая о препятствиях, которые преодолевает хоббит, чтобы бросить зловещее волшебное кольцо в жерло придуманного автором вулкана, вы приобретаете то, что имеет мало общего с вашим социальным статусом или материальным благополучием или доходами. На самом деле, если связь существует, то негативная. Есть обратное соотношение между фантазией и деньгами. Это закон, известный экономистам как закон Легуин. Если вам нужен разительный пример закона Легуин, попробуйте подвести кого-нибудь из голосующих на дороге людей, у кого нет ничего, кроме рюкзака, гитары, пышной шапки волос, улыбки и поднятого большого пальца. Вы обнаружите, что эти бродяги читали «Властелина колец». Некоторые из них знают книгу практически наизусть. Теперь возьмем Аристотеля Анасиса или Жана Поля Гетти. Можете себе представить, что у этих людей в любом возрасте, при любых обстоятельствах, было что-то общее с хоббитом? Выведем мой пример за рамки экономики. Вы когда-нибудь замечали, как мрачно мистер Анасис и мистер Гетти и все остальные миллионеры выглядят на фотографии? У них странный, измученный взгляд, словно они голодны, словно они жаждут чего-то, словно они что-то потеряли и пытаются понять, куда это делось и что это было. Может быть, собственное детство? Теперь несколько моих собственных слов в защиту воображения, в частности, в защиту художественной литературы, еще более в частности, в защиту волшебной сказки, легенды, фэнтези, научной фантастики и остальных маргиналей. Я убеждена, что зрелость не перерастание, а рост. Что взрослый – не умерший ребенок, а ребенок – выживший. Я убеждена, что все лучшие способности взрослого человека существуют в ребенке, и что если эти способности поощрять в юности, то они прекрасно и мудро проявятся во взрослом человеке. Но если их подавлять и отвергать в ребенке, они останавливаются, и человек вырастает калекой. И, наконец, я убеждена, что одна из наиболее человеческих и человечных способностей – сила воображения. Так что наша приятная обязанность как библиотекарей, как учителей, или родителей, или писателей, или просто взрослых – поощрять эту способность к воображению в наших детях. Поощрять ее расти свободно, расцветать вечно зеленым лавром, давая ей лучшую, самую лучшую и чистую пищу, какую она только сможет усвоить. И никогда, ни при каких обстоятельствах не подавлять ее, не насмехаться над ней, не намекать, что она присуща только детям, недостойны мужчины, не истинно. Разумеется, фантазия истинна. Она нереальна, но истинна. Дети знают это. Взрослые тоже знают, и именно поэтому боятся фантазии. Они знают, что ее истинность противоречит и даже угрожает всему, что фальшиво, поддельно, что не приносит конкретной пользы в той жизни, в которой они дали себя втянуть. Они боятся драконов, потому что боятся свободы. Я убеждена, что мы должны доверять нашим детям. Нормальные дети не смешивают реальность и фантазию. Они смешивают их в гораздо меньшей степени, чем мы, взрослые. Как один великий фантаст показал в сказке «Новое платье короля». Дети прекрасно знают, что единороги не существуют, но они также знают, что книги о единорогах, если эти хорошие, книги истинны. Слишком часто это больше, чем знают их папы и мамы, поскольку, отвергая свое детство, взрослые отрицают половину собственных знаний, и остается только печальный и бесплодный факт – единороги не существуют. И этот факт никого никуда не приведет, кроме как в истории, написанной другим великим фантастом «Единорог в саду», где убежденность героя в нереальности единорогов приводит его прямо в сумасшедший дом. Именно с помощью таких фраз, как «жил-был дракон» или «жил-был в норе под землей хоббит», с помощью таких прекрасных несуществующих фактов мы, фантастические человеческие существа, сможем прийти своим особым образом к истине. Урсула Ле Гуин. Перевод с английского Валентины Кулагиной-Ярцевой.

0: Жил-был однажды маленький человек по имени Мелкин, которому предстояло совершить дальние путешествия. Ехать он не хотел, да и вообще вся эта история была ему не по душе. Но деваться было некуда. Он знал, что рано или поздно ему придется отправиться в путь. Со сборами он, однако, не спешил. Мелкин был художником. Правда, больших высот он не достиг, может быть, потому что у него была масса других дел. Сам Мелкин считал, что по большей части эти дела мешают ему спокойно жить. Но выполнял он их вполне сносно, когда не удавалось отвертеться. А отвертеться, по его мнению, удавалось очень уж редко. Законы в той стране держали народ в строгости. Были и другие помехи. Во-первых, иногда он попросту бездельничал, а во-вторых, был по-своему добросердечен. Вам знакома эта разновидность доброго сердца? Оно чаще заставляло Мелкина почувствовать угрызение совести, чем сделать что-нибудь. И даже если он что-то делал, доброе сердце не мешало ему ворчать, выходить из себя и браниться, чаще всего про себя. Так или иначе, из-за своего добросердечия он частенько помогал по мелочам своему соседу, хромоногому мистеру Прихотсону. Бывало, приходили и люди, которые жили подальше, просили о помощи, он им не отказывал. А затем Мелкин вспоминал о путешествии и начинал без особого рвения упаковывать вещи. Тут уж времени на живопись и вовсе не оставалось. У Мелкина было несколько начатых картин, но все слишком большие и сложные, чтобы он со всеми невеликими способностями мог их закончить. Он принадлежал к тем художникам, которые листья пишут лучше, чем деревья. Сам Мелкин, бывало, подолгу работал над одним листом, стараясь запечатлеть форму и блеск, и сверкающие капли росы по краям. И все же ему хотелось изобразить целое дерево, чтобы все листья его были непохожими, разными. Особенно не давала художнику покоя одна из картин. Началась она с листа, трепещущего на ветру, но за листом явилось дерево и начало расти, раскидывая бесчисленные ветви и цепляясь за землю все новыми корнями самой фантастической формы. Прилетали и садились на сучья странные птицы, ими тоже следовало заняться. А потом вокруг дерева и позади него, в просветах листьев и ветвей, начал разворачиваться целый пейзаж. Окрестности поросли лесом, а вдали виднелись горы, тронутые снегом. Мелкин и думать забыл про остальные картины, а некоторые из них он просто взял и приставил с боков к большой картине с деревом и горами. Скоро холст стал таким громадным, что пришлось Мелкину раздобыть стремянку. Так он и бегал по ней вверх-вниз. Здесь положит мазок, там сотрет кусочек. Если его кто-нибудь навещал, он казался вполне вежливым, но все перекладывал карандаш на письменном столе. Слушает гостя, а сам все думает о своем большом холсте. Картина помещалась в специально выстроенном высоком сарае в саду. Раньше он на этом месте сажал картошку. Мелкин никак не мог избавиться от своего добросердечия. «Вот бы мне быть потверже», — иногда говорил он себе, а имел в виду, «вот бы чужие беды меня не трогали». Но тут как раз наступило время, когда его долго никто серьезно не тревожил. «Будь что будет, но уж эту картину, мою настоящую картину, я обязательно допишу, а потом уж отправлюсь в путешествие, будь оно неладно», — повторял художник. И все же ему стало ясно, что нельзя без конца откладывать отъезд. Увеличивать картину больше не было возможности, настало время ее заканчивать. Как-то раз Мелкин, отойдя на несколько шагов от картины, рассматривал ее необычайно внимательно, словно автором был не он, а кто-то другой. Он никак не мог решить, что о ней думать, и жалел, что нет рядом приятеля с готовым мнением. Картина, честно говоря, совершенно его не удовлетворяла, и все же казалась очень красивой, единственной по-настоящему прекрасной картиной в мире. В эту минуту Мелкину больше всего было бы по душе, если бы в сарай вошел его двойник, хлопнул Мелкина по плечу и сказал с очевидной искренностью: «Великолепно! Неподражаемо! Ясно вижу, к чему ты стремишься! Продолжай работать, а об остальном не тревожься. Мы устроим тебе государственный пенсион, так что будь спокоен». Увы, не было государственного пенсиона. Одно стало ясным. Чтобы закончить картину, даже при ее теперешней величине, нужно забросить все другие дела. Нужно работать, упорно работать, ни на что не отвлекаясь. Мелкин закатал рукава и начал сосредотачиваться. Несколько дней он пытался ни на что другое не обращать внимания, но тут на него свалилась целая куча забот. Дом требовал ремонта. Пришлось ехать в город и сидеть в суде. Мелкин был присяжным. Мистер Прихотсон слег от прострела. Наконец, гости появлялись один за другим. Стояла весна, и они не прочь были бесплатно пообедать поближе к природе. А Мелкин жил в очень милом домике, довольно далеко от города. Сердце он проклинал их, но не мог отрицать, что сам же пригласил их еще зимой, когда прогулка по магазинам и обед у городских знакомых вовсе не казались ему помехой. Мелкин попытался ожесточить свое сердце, но ничего из этого не вышло. Слишком много было дел, от которых он не решался отказаться, считал он их своим долгом или нет. А были и такие дела, которые приходилось выполнять, что бы он вообще не считал. Некоторые гости намекали, что Мелкин не очень хорошо следит за садом, и к нему может наведаться инспектор. Конечно, лишь немногие из них знали о картине, сомневаясь, чтобы они придавали ей очень большое значение. По правде говоря, картина была не из лучших, хотя, возможно, некоторые места действительно стоили внимания. Во всяком случае, дерево вышло странное, единственное в своем роде. Тоже можно сказать и о самом Мелкине, хотя, с другой стороны, он был совершенно обыкновенный, глуповатый человек. Наконец, время у Мелкина стало на вес золота. Городские знакомые вспомнили, что ему предстоит нелегкое путешествие, и кое-кто из них начал вычислять, до каких пор можно откладывать отъезд. Они прикидывали, кому достанется его домик, и будет ли новый хозяин лучше ухаживать за садом. Пришла осень, дождливая и ветреная. Стоя на стремянке в сарае, маленький художник пытался запечатлеть на холсте отблеск заходящего солнца на заснеженной вершине горы чуть-чуть влево от дерева. Он знал, что скоро придет пора уезжать, может быть, в самом начале будущего года. Времени только и оставалось, чтобы закончить картину, да и то не совсем. Кое-где по углам он успевал лишь наметить то, что собирался написать. Раздался стук в дверь. «Войдите!» — резко отозвался Мелкин, слезая со стремянки. Крутя в пальцах кисть, он взглянул на посетителя. Это был Прихотсон, его сосед, причем единственный, больше поблизости никто не жил. Несмотря на это, Прихотсон не очень нравился Мелкину. Во-первых, он часто попадал в беду и нуждался в помощи, а во-вторых, знать не хотел о живописи, зато очень критически относился к манере Мелкина ухаживать за садом. Когда Прихотсон смотрел на сад Мелкина, что делал часто, видел он главным образом сорняки. Если же ему случалось взглянуть на Мелкиновы картины, что происходило редко, он видел только серые и зеленые пятна да черные полосы и никакого смысла не находил. По долгу соседа он не мог обходить молчанием сорняки, но никогда не высказывал своего мнения о картинах. Прихотсон считал, что тем самым проявляет доброту, и не понимал, что такой доброты маловато. Куда лучше было бы, если бы он помог при прополке, а то и похвалил картины. «Ну, Прихотсон, что стряслось?» — спросил Мелкин.
1: «Я знаю, мне не следовало вас отрывать», — отвечал Прихотсон, даже не взглянув на картину. «Вы, понятно, очень заняты».
0: Мелкин и сам хотел сказать что-нибудь в этом духе, но шанс был уже упущен. Пришлось ему ограничиться простым «да».
1: «Но мне больше не к кому обратиться», — пожаловался Прихотсон.
0: «Ну, конечно», — вздохнул Мелкин. Это был вздох, предназначенный будто бы только для себя, но достаточно громкий, чтобы собеседник его услышал. «Чем я могу вам помочь?»
1: «Жена уже несколько дней хворает, и я начинаю тревожиться», — сказал Прихотсон. «К тому же ветер сорвал с крыши половину черепицы, и в спальню льется вода. По-моему, нужно вызвать доктора. И кого-нибудь из строительной фирмы тоже, только их вечно не дождешься. Вот я и подумал, может, у вас найдутся доски да парусины или холст. Мне бы залатать крышу да продержаться день-другой».
0: Вот тут-то он посмотрел на картину. «Бог ты мой!» — воскликнул Мелкин. «Вот уж действительно не повезло. Надеюсь, у вашей жены обычная простуда. Я зайду через пару минут и помогу перенести больную вниз».
1: «Очень вам признателен», — весьма холодно отвечал Прихотсон. «Только это не простуда. У нее жар. Из-за простуды я бы не стал вас беспокоить. Кроме того, жена уже лежит внизу. Не с моей ногой бегать вверх-вниз по лестнице с подносами. Но я вижу, вы заняты. Извините, что побеспокоил. Просто я надеялся, что вы войдете в мое положение и выберете время съездить за доктором, а заодно и к строителям, раз уж у вас нет лишнего холста.
0: «Конечно», — проговорил Мелкин, хотя на сердце у него лежали другие слова.
1: «Конечно, я мог бы съездить. Я съезжу, раз вы так тревожитесь».
0: Не то чтобы в нем заговорила совесть, просто сердце было очень мягкое.
1: «Я тревожусь, я очень тревожусь», — подтвердил Приходсон. «Как жаль, что я хромой».
0: Пришлось Мелкину поехать. Видите ли, положение было щекотливое. Приходсон жил совсем рядом, а больше поблизости не было ни одного дома. У Мелкина был велосипед, а у Приходсона не было, да он и не смог бы на нем ездить. Приходсон был хром, по-настоящему хром, и нога у него сильно болела. Об этом следовало помнить, как и о том, что у Приходсона кислая физиономия и визгливый голос. Правда, Мелкин еще не дописал картину, и времени едва хватало, чтобы ее закончить. Но ему казалось, что об этом следовало бы подумать Приходсону. Однако Приходсон о картинах не думал, и тут Мелкин был бессилен что-либо изменить. «Проклятие!» – выругался он про себя и вывел велосипед из-под навеса. Было сыро, дул ветер, и дневной свет уже бледнел. «Сегодня мне больше не поработать», — подумал Мелкин, и всю дорогу до города либо ругался про себя, либо представлял, как его кисть кладет мазки на гору и на россыпь деревьев. Все это он придумал еще весной. Пальцы Мелкина дрожали на руле, так ему хотелось взяться за кисть. Сейчас, когда сарай остался позади, он совершенно ясно понял, как надо написать блестящие листья, которые обрамляли далекую гору. Но у него упало сердце, когда он со страхом подумал, что, может быть, не успеет перенести эту идею на холст. Мелкин нашел доктора и оставил записку в строительной конторе. Сама контора была закрыта. Все уже разошлись по домам и теперь сидели у камина. Мелкин промок до костей и сам простудился. Доктор отправился по вызову не так быстро, как откликнулся Мелкин на просьбу Приходсона, но он появился лишь на следующий день. Очень удачный для себя момент, потому что к этому времени в соседних домах было уже два пациента. Мелкин лежал в постели с высокой температурой, а в голове его и на потолке рождались чудесные орнаменты из листьев и переплетенных ветвей. Ему не стало лучше, когда он узнал, что у миссис Приходсон была только простуда, и она уже встает. Он отвернулся к стене и зарылся лицом в листья. Несколько дней он не вставал. Ветер дул по-прежнему. Он сорвал с крыши Приходсона еще много черепицы. У Мелкина крыша тоже начала подтекать. Строители так и не приехали. Несколько дней Мелкину было все равно. Потом он выбрался из дома поискать какой-нибудь еды. Жены у него не было. Приходсон не появлялся, у него от сырости разболелась нога, а его жена все время подтирала воду и бормотала, уж не забыл ли этот Мелкин вызвать строителей. Если бы ей понадобилось одолжить что-нибудь у Мелкина, она послала бы к нему мужа, несмотря на больную ногу. Но поскольку одалживать у художника было нечего, он оказался предоставлен самому себе. Примерно через неделю Мелкин, шатаясь, снова добрел до сарая. Он попытался взобраться на стремянку, но у него закружилась голова. Тогда он сел и уставился на картину. Но в этот день ему в голову не приходили ни зеленые ветки, ни дальние горы. Он мог бы написать песчаную пустыню на заднем плане, но и на это у него не хватило энергии. На следующий день Мелкину стало гораздо лучше. Он залез на стремянку и взялся за кисть. Но только он начал погружаться в работу, как раздался стук в дверь. «Черт побери!» – заорал Мелкин. С таким же успехом он мог вежливо сказать «войдите», потому что дверь все равно отворилась. На этот раз вошел незнакомый, очень высокий мужчина. «Здесь частная студия», – сказал Мелкин. «Я занят, убирайтесь». «Я инспектор домов», – отвечал мужчина, поднимая свое удостоверение так, чтобы Мелкину было видно со стремянки.
1: «Ах так!» – проговорил художник. «Дом вашего соседа в неудовлетворительном состоянии».
0: «Я знаю», – ответил Мелкин. «Я уже давно известил строителей, но они так и не появились. А потом я заболел».
1: «Понятно. Но теперь-то вы здоровы».
0: «Но я не строитель». Прихотсону следует обратиться с просьбой в муниципалитет, и аварийная служба ему поможет.
1: «Служба занята разрушениями посерьезнее, чем здесь», — сказал инспектор. «Затопило долину, и многие семьи остались без крова. Вам бы следовало помочь соседу и сделать временный ремонт, чтобы повреждения не распространились и починка крыши не стала слишком дорогостоящей. Таков закон. Здесь у вас масса материалов. Холст, доски, водоотталкивающая краска».
0: «Где?» — негодующе спросил Мелкин.
1: «Вот», — ответил инспектор, указывая на картину.
0: «Моя картина!» — воскликнул художник.
1: «Ну и что?» — заявил инспектор. «Дома важнее. Таков закон».
0: «Не могу же я...»
1: Но тут Мелкин замолчал, ибо в сарай вошел еще один человек. Он был так похож на инспектора, что казался его двойником. Высокий, с головы до ног одетый в черное. «Поехали!» — произнес вошедший. «Я возница». Мелкин, дрожа, слез со стремянки. Казалось, художника снова одолела лихорадка. Его знобило, в голове все плыло.
0: «Возница? Возница?» — забормотал он. «Чьи возница?»
1: «Ваши, вашего экипажа», — ответил незнакомец. «Экипаж заказан давно. Сегодня он, наконец, пришел и ожидает вас. Сами понимаете, пора вам отправляться в путешествие». «Ну вот», — сказал инспектор, — «придется вам ехать. Не очень-то красиво отправляться в путь, не доделав свои дела. Ну ладно, теперь мы, по крайней мере, воспользуемся холстом».
0: «Боже мой!»
1: — и бедный Мелкин разрыдался.
0: «Ведь она даже не закончена».
1: «Не закончена?» — удивился возница. «Во всяком случае, ваша работа над ней закончена. Пошли». И Мелкин пошел, даже не протестуя. Возница не дал ему времени на сборы, сказав, что этим нужно было заниматься раньше и что они опаздывают на поезд. Мелкин только и успел захватить в прихожей небольшую сумку. Позже оказалось, что в ней лежит лишь ящик с красками и маленький альбом эскизов. Ни одежды, ни еды. На поезд они успели. Мелкин очень устал, ему хотелось спать, и он вряд ли понимал, что происходит, когда его впихнули в купе. Все ему стало безразлично. Он забыл, и куда полагается ехать, и зачем он туда едет. Почти сразу же поезд вошел в темный туннель. Проснулся Мелкин на большой станции, смутно различимой за окном вагона. Вдоль платформы шел носильщик, но выкрикивал он не название города, а имя Мелкина. Мелкин торопливо выбрался из вагона и вдруг обнаружил, что забыл сумку. Он было повернулся назад, но поезд уже ушел.
2: «А, вот и вы», — сказал носильщик. «Пройдите сюда».
1: «Что? Вы без багажа? Придется вас направить в работный дом». Мелкин снова почувствовал себя плохо и тут же на платформе упал в обморок. Его положили в карету скорой помощи и отвезли в больницу работного дома. Лечение ему совсем не понравилось. Его поили горькими лекарствами. Санитары были недружелюбные, молчаливые и строгие, а кроме них его изредка навещал только очень суровый врач. Все это больше напоминало тюрьму, чем больницу. В определенные часы Мелкину приходилось заниматься изнурительным трудом. Копать землю, плотничать, красить голые доски всегда в один и тот же цвет. Наружу никогда не выпускали, а все окна выходили во двор. Часами заставляли сидеть в полной темноте, чтобы он хорошенько подумал. Мелкин потерял счет времени. И ему совсем не становилось лучше, если иметь в виду, что выздоравливающий начинает радоваться жизни. Мелкин не радовался, даже когда добирался до постели. Сначала, лето так 100, я только передаю его впечатление, Мелкину неизвестно зачем тревожило прошлое. Лежа в темноте, он раз за разом повторял: «Как жаль, что я не зашел к Прихотсону в первый день, когда подул сильный ветер. Я ведь собирался. Тогда черепицу было бы еще легко уложить на место. Миссис Прихотсон не простудилась бы, и я бы тоже не простудился. Тогда у меня бы была еще неделя». Но со временем он забыл, зачем ему эта неделя. После этого, если он о чем-то и беспокоился, так это о работе в больнице. Теперь он обдумывал ее заранее. Он начал высчитывать, сколько нужно времени, чтобы отремонтировать скрипящую половицу, навесить дверь, починить ножку стола. Вероятно, он и вправду стал нужным работником, хотя никто ему об этом не говорил.
0: Но, конечно, не потому беднягу так долго не выпускали из больницы. Врачи, должно быть, ждали, когда он поправится, причем у них были довольно необычные взгляды на то, что понимать под поправкой. Так или иначе, Мелкин не получал от жизни удовольствия или того, что привык называть удовольствием. Несомненно, он не очень-то приятно проводил время. Но нельзя отрицать, что он начал ощущать некое удовлетворение. Так человек, у которого нет масла, радуется хлебу. Он мог теперь взяться за работу в ту же секунду, как звонил звонок, и моментально отложить ее в сторону, как только звонил следующий, и она лежала в полном порядке и ждала, когда придет время снова за нее приняться. Мелкин много успевал сделать за день. Всякие мелочи он непременно доделывал до конца. Личного времени у него не было, кроме как в палате, где он спал. И все же он становился хозяином своего времени. Он начал ясно понимать, на что можно его употребить. Теперь Мелкин не ощущал спешки. Внутренне он стал более спокойным и в часы отдыха действительно мог отдохнуть. И вдруг Мелкину перекроили весь распорядок дня. Времени на сон почти не осталось. У него отобрали плотницкую работу и заставили день за днем копать землю. Но и это испытание Мелкин вынес хорошо. Он даже не сразу принялся шарить в голове, отыскивая позабытые ругательства. Мелкин копал и копал, кожа с ладоней слезла, спина болела, как переломленная. Наконец он почувствовал, что не сможет больше воткнуть лопату в землю. Никто его не поблагодарил, но появился врач и взглянул на него. «Достаточно», — произнес он. «Полный отдых в темноте». Лежа в темноте, Мелкин принимал прописанный полный отдых. Поскольку он ничего не чувствовал и ни о чем не думал, он не мог бы точно сказать, сколько прошло времени, несколько часов или несколько лет. Но вдруг он услышал голоса, ранее ему незнакомые. Похоже было, что рядом, в соседней комнате, заседает медицинская или следственная комиссия, причем дверь между комнатами открыта, хотя света и не видно. «Теперь дело Мелкина», — сказал чей-то голос, и был он еще суровее, чем голос врача. «Что у него не в порядке?» — спросил второй голос, который можно было бы назвать нежным, хотя он не был мягким. В нем слышалась власть, и звучал он одновременно с надеждой и грустно. «Что не в порядке у Мелкина?» Сердце у него было на месте. «Да, но работало не так, как нужно», — отвечал первый голос. «И голова у него была слабо привинчена. Он почти совсем не думал. Погляди, сколько времени он потерял даром. Так и не подготовился к путешествию. Был человеком среднего достатка, а здесь появился чуть ли не голым, и его пришлось поместить в отделение для нищих. Боюсь, положение его тяжелое. По-моему, он должен еще некоторое время пробыть здесь».
3: «Возможно, ему это не повредило бы», — отозвался второй голос. «Но ведь он всего лишь маленький человек.
0: Ничего особенного ему в жизни не полагалось, и сильным он не был. Давай заглянем в досье. Да, здесь, знаешь ли, есть кое-что, говорящее в его пользу». «Может быть», — сказал первый голос. «Но лишь немногие из этих сведений смогут ему помочь, если мы их проанализируем».
3: «Так вот», — настаивал второй, — «здесь есть следующее. Он по своей природе был художником. Конечно, не из великих, и все же лист работы Мелкина по-своему привлекателен. Он очень упорно работал над листьями, но никогда не думал, что от этого станет большой фигурой. В досье ничего не сказано о том, чтобы он притворялся хотя бы перед самим собой, будто картины освобождают его от соблюдения требований закона».
0: «Тогда почему он их так часто не соблюдал?» — поинтересовался первый голос.
3: «Все же он откликнулся на многие просьбы».
0: «Лишь на небольшую часть просьб, выбирая те, что полегче, да и те называл помехами. В досье много раз повторяется это слово вместе с массой жалоб и глупыми проклятиями».
3: «Действительно. Но ведь ясно, что ему, бедняге, просьбы действительно казались помехами. И вот еще что. Никогда он не надеялся на воздаяние, как это называют многие люди вроде него. У нас здесь есть дело Прихотсона. Оно прибыло позже. Прихотсон был соседом Мелкина. Ни разу пальцем для него не пошевелил и даже благодарил редко. Но в досье нет ни слова о том, чтобы Мелкин ожидал от Прихотсона благодарности. Судя по всему, он вообще об этом не думал».
0: «Да, это действительно смягчающие обстоятельства», — произнес первый голос. «Но не очень существенные. Думаю, ты увидишь сам, что Мелкин часто просто забывал об этом. Все, что ему приходилось делать для Прихотсона, он просто выкидывал из головы, как досадный эпизод, с которым покончено».
3: «И все же остается еще последнее донесение», — сказал второй голос. «О поездке на велосипеде под дождем. Этот случай я особенно подчеркиваю. По-моему, ясно, что это было истинное самопожертвование. Мелкин знал, что для тревоги у Прихотсона нет оснований, а сам он теряет последний шанс закончить картину».
0: «Мне кажется, ты употребляешь слишком сильное выражение», — заметил первый голос. «Но последнее слово принадлежит тебе. Конечно, твоя задача как можно лучше истолковать факты в пользу того, чье дело мы рассматриваем. Бывает, что они соответствуют такому толкованию. Что ты предлагаешь?»
3: «Я считаю, что пора перейти к курсу мягкого лечения», — ответил второй голос. Мелкину показалось, что никогда он не слышал такого великодушного голоса, как второй. Слова «мягкое лечение» невидимый голос произнес так, будто говорил о множестве богатых даров или о приглашении на королевский пир. И вдруг Мелкин устыдился. Услышав, что к нему собираются применить мягкое лечение, он был так переполнен чувствами, что покраснел в темноте. Ощущение было такое, словно похвалили на людях, причем и он, и все окружающие знают, что похвала не заслужена. Мелкин зарылся лицом в грубое одеяло. Некоторое время длилось молчание. Потом совсем близко заговорил первый голос, обращаясь к Мелкину.
0: «Ты слышал?»
3: «Да», — отвечал Мелкин.
0: «И что же ты скажешь?»
3: «Вы не могли бы сообщить мне что-нибудь о Прихотсоне?» — спросил Мелкин. «Мне бы хотелось снова его увидеть. Я надеюсь, он не очень болен. Вы можете вылечить его от хромоты? У него иногда ужасно болела нога. И, пожалуйста, не беспокойтесь насчет его отношения ко мне. Он был отличным соседом и очень дешево продавал мне прекрасную картошку. Я сэкономил массу времени».
0: «Дешево продавал картошку? Очень рад об этом слышать», — произнес первый голос. Вновь последовало молчание. Мелкин услышал затихающие голоса. «Хорошо, согласен», — прозвучал вдалеке первый голос. «Пусть перейдет на следующий этап. Если хочешь, завтра.

0: Проснувшись, Мелкин обнаружил, что ставни распахнуты, и его каморка залита солнечным светом. Вместо больничной пижамы на стуле лежала удобная одежда. После завтрака врач смазал его ободранные ладони какой-то мазью, и они сразу зажили. Он дал Мелкину несколько добрых советов и пузырек с укрепляющим, на случай, если оно понадобится. Еще до полудня Мелкину принесли печенье и стакан вина, а потом вручили билет. «Теперь можете отправляться на станцию», — сказал врач. «Носильщик о вас позаботится. Всего хорошего». Мелкин выскользнул через главный вход и заморгал глазами. Во-первых, светило яркое солнце, а во-вторых, он ожидал, что вокруг него раскинется огромный город, ведь станция была очень большая, но города не было. Мелкин стоял на вершине зеленого холма, овиваемый прохладным ветром, который вливал в тело новые силы. Вокруг не было ни души. Внизу, у подножия холма, сверкала крыша вокзала. Скорым шагом, без спешки, Мелкин спустился с холма. Носильщик сразу его заметил. «Вам сюда!» И провел Мелкина к боковой платформе, где стоял очень приятный на вид маленький пригородный поезд. Чистый, свежевыкрашенный, сверкающий на солнце паровозик и один вагон. Поезд выглядел так, словно впервые отправлялся в путь. Даже железнодорожное полотно казалось новым. Рельсы сияли, шпалы под горячими лучами солнца остро пахли свежим дегтем. В вагоне было пусто. «Куда идет поезд, носильщик?» — справился Мелкин.
1: «По-моему, это место пока никак не называется», — отозвался носильщик. «Но вы его без труда найдете».
0: И захлопнул двери вагона. Поезд тут же покатил вперед. Мелкин откинулся на сиденье. Паровозик пыхтел по дну глубокого ущелья с крутыми зелеными склонами, над которыми лучилось голубое небо. Вскоре с паровоза раздался свисток, заскрипели тормоза, и поезд остановился. Здесь не было ни вокзала, ни вывески с названием станции. Мелкин увидел ступеньки, ведущие вверх по заросшему травой склону. Наверху была аккуратная изгородь с калиткой, а рядом с калиткой стоял его велосипед, по крайней мере, очень похожий, и к рулю была привязана желтая табличка с надписью большими черными буквами «Мелкин». Мелкин толкнул калитку, вскочил на велосипед и понесся вниз по склону под лучами весеннего солнца. Скоро обнаружилось, что тропинка, по которой он сначала ехал, исчезла, а велосипед катится по великолепному лугу. Трава проносилась совсем рядом, и все же Мелкин отчетливо видел каждую травинку. Ему показалось, что он уже где-то видел эти колышущиеся травы. А может быть, они ему пригрезились во сне. Местность почему-то представлялась Мелкину знакомой. Да, вот здесь земля выровнялась, как и должно быть. А вот снова начался подъем. Солнце закрыло какая-то большая зеленая тень. Мелкин поднял глаза и свалился с велосипеда. Перед ним стояло дерево. Его дерево, но законченное. Законченное, если можно так сказать, о дереве живом, с распускающимися листьями.

Они были скорее такими, как он представлял себе, чем такими, как написал. Вместе с ними шумели и листья, которые когда-то только-только проклюнулись из почек в его воображении, и такие, которые проклюнулись бы, если бы у него хватило времени. На них не было никаких надписей, это были просто изящные листья, и все же каждый нес на себе точную дату, как листок календаря. Некоторые из самых прекрасных и самых характерных, дававших совершенный пример стиля Мелкина, были явно созданы в сотрудничестве с мистером Прихотсоном, только так и можно это выразить. В ветвях дерева строили гнезда птицы. Невероятные птицы. Как они пели! И, глядя на них, Мелкин видел, как они селятся парами, высиживают птенцов, как птенцы оперяются и с песнями улетают в лес. Теперь он заметил лес, раскинувшийся в обе стороны и уходящий к горизонту. Вдалеке сверкали горы. Прошло какое-то время, и Мелкин направился к лесу. Не потому, что дерево ему наскучило. Просто теперь оно ясно запечатлелось в памяти, и даже не видя его, художник не забывал о нем, чувствовал, как оно растет. Отойдя от дерева, Мелкин обнаружил странную вещь. Лес, конечно, был лесом вдалеке, в этом-то и заключалось его очарование. И все же к нему можно было приблизиться, даже войти в него, и очарование не исчезало. До сих пор Мелкину никогда не удавалось войти вдаль так, чтобы она не превращалась просто в окружающую местность. Теперь же прогулка стала куда приятнее. Впереди все время открывались новые дали, так что были уже дали двойные, тройные и четверные, которые вдвое, втрое, вчетверо сильнее влекли к себе. Можно было идти вперед и вперед, и целая страна раскидывалась вокруг, словно вмещенная в один сад, или, если хотите, в одну картину. Можно было идти вперед и вперед, но, верно, не без конца. Ведь на заднем плане высились горы. Они отчетливо, хоть и очень медленно, приближались. Казалось, они не из этой картины. Горы были как звено, связующее ее с чем-то иным, что лишь проглядывало сквозь деревья со следующей ступенью, с новой картиной. На ходу Мелкин не просто глазел по сторонам, он внимательно разглядывал окрестности. Дерево закончено, и Мелкин снова рядом с ним. А возница говорил иначе, припомнил он. Но в лесу еще оставалось несколько неубедительных мест. Над ними нужно было подумать и потрудиться. Изменять что-либо не было нужды, все сделанное было сделано правильно, следовало только довести работу до конца. Какой вид должны в конце концов принять эти места, Мелкин в точности знал. Он уселся под очень красивым деревом вдалеке. Оно напоминало большое дерево, но обладало неповторимым своеобразием, или обладало бы, если бы ему уделить еще немного внимания, и стал раздумывать, откуда начать работу, где закончить, сколько времени она займет. Но в планах что-то не ладилось. «Ну, ясно!» — воскликнул Мелкин. «Прихотсон! Вот кто мне нужен! О земле, кустах и деревьях он знает много такого, о чем я и понятия не имею. Нельзя, чтобы здесь кроме меня никого не было. Ведь это же не частный парк. Мне нужна помощь и добрый совет. Давно пора было об этом подумать». Мелкин встал и направился к месту, с которого решил начать работу. Сбросил пиджак. И вдруг увидел в небольшой ложбинке, укрытой от взглядов издалека, какого-то человека, который ошеломленно озирался по сторонам. Человек этот опирался на лопату, но явно не знал, что с ней делать. «Прихотсон!» — позвал Мелкин. Прихотсон вскинул лопату на плечо и подошел к нему. Он все еще немного прихрамывал. Соседи ни слова не сказали друг другу, только кивнули, как раньше, когда сталкивались на улице. Но на этот раз они пошли дальше вместе, рука об руку. Без слов Мелкин и Прихотсон согласились, где поставить маленький домик и разбить сад, без которых было не обойтись. Трудились они вместе, и скоро стало ясно, что теперь Мелкин лучше Прихотсона умеет распоряжаться своим временем. Работа у него спорилась. Как ни странно, именно Мелкин больше увлекся домом и садом, а Прихотсон часто бродил по округе, разглядывая деревья, особенно большое дерево. Как-то раз Мелкин сажал живую изгородь, а Прихотсон лежал рядом, внимательно вглядываясь в изящный желтый цветок, росший в зеленой траве. Давным-давно Мелкин изобразил множество таких цветов меж корней дерева. Вдруг Прихотсон поднял глаза. На его лице

0: освещенном солнцем играла улыбка. «Просто загляденье», — сказал он. «Честно говоря, я не заслужил, чтобы меня отправили сюда. Спасибо, что замолвил за меня словечко». «Чепуха», — ответил Мелкин. «Я даже не помню, что говорил. Во всяком случае, одного этого было явно недостаточно».
1: «Еще как достаточно», — настаивал Приходсон. «Если б не вы, мне бы так рано ни за что не выбраться. Понимаете, это все второй голос. Это он сделал так, чтобы меня послали сюда. Он сказал, что вы хотите меня видеть. Так что я перед вами в долгу».
0: «Нет, вы в долгу перед вторым голосом», — был ответ. «Мы оба перед ним в долгу». И они по-прежнему жили и работали вместе. Не знаю, как долго это продолжалось. Не приходится отрицать, что поначалу у них время от времени возникали споры, особенно когда оба уставали, а это иногда случалось. Оказалось, что у них обоих есть с собой укрепляющие. На пузырьках были одинаковые этикетки: смешать с водой из родника и принимать по нескольку капель перед отдыхом. Родник они нашли в самой глубине леса. Только однажды, когда-то давным-давно, Мелкин представил его себе, но так и не перенес на холст. Теперь он понял, что из этого источника наполняется озеро, сверкающее вдалеке, воды которого поили всю округу. От нескольких капель укрепляющего вода становилась терпкой, горьковатой, но в тело вливались силы, а голова прояснялась. Приняв лекарство, они отдыхали, а потом вновь подымались и весело брались за работу. В такие минуты Мелкин придумывал новые прекрасные цветы и кусты, а Приходсон всегда точно знал, как и где их лучше всего посадить. Еще задолго до того, как пузырьки опустили, у Мелкина и Приходсона отпала нужда принимать лекарства. Приходсон даже избавился от хромоты. Работа подходила к концу, и они все чаще и чаще просто гуляли, любуясь листьями, цветами, солнечным светом на изящных листьях, всем окрестным пейзажем. Иногда они вместе пели песни, но Мелкин чувствовал, что взгляд его все чаще обращается к горам. И вот пришло время, миг в ложбине, сад, трава, лес, озеро. Все на картине оказалось почти завершенным, почти таким, каким ему надлежало быть. Большое дерево было все в цвету.
1: «Сегодня вечером закончим», — сказал однажды Приходсон. «И тогда отправимся на прогулку по-настоящему далеко».
0: Они вышли на следующий день и шагали сквозь дали, пока не достигли предела. Конечно, он был невидим, не было ни межи, ни изгороди, ни стены, однако путники поняли, что дошли до конца этой страны. Перед ними появился какой-то человек, похожий на пастуха. Он спускался по заросшему травой склону, который уходил вдаль к горам. «Вам не нужен проводник?» – спросил он. «Вы хотите идти дальше?» На секунду между Мелкиным и Приходсоном прошла тень, потому что Мелкин понял, что хочет и в каком-то смысле должен продолжать путь, а Приходсон не хотел и не был еще готов идти дальше.
1: «Мне нужно дождаться жены», — сказал Приходсон Мелкину. «Без меня ей будет одиноко. По-моему, ее должны отправить вслед за мной рано или поздно, когда она будет к этому готова, а я подготовлю здесь все для нее. Домик в меру наших сил достроен, и мне хочется самому ввести в него жену. Я думаю, она сможет сделать его еще уютнее, и надеюсь, что ей понравится здесь».
0: Он взглянул на пастуха.
1: «Проводник, это вы и есть? Скажите, пожалуйста, как называется эта местность?»
0: «Разве ты не знаешь?» – отвечал пастух. «Это страна Мелкина. Большая часть ее картина Мелкина, но теперь здесь есть и немного сада Приходсона».
1: «Картина Мелкина?» – изумленно воскликнул Приходсон. «Неужели все это придумали вы, Мелкин? Я и не подозревал, какой вы умный. Но почему же вы мне не сказали?»
0: «Он давным-давно пытался», — сказал пастух, «но ты и не посмотрел ни разу. В те дни у него был только холст и краски, а ты хотел ими залатать крышу. Тебя окружает то, что вы с женой называли Мелкинова блажь или это мазня».
1: Но тогда все это было совсем не похоже. Не настоящее, пробормотал Приходсон.
0: Да, это был только отблеск, сказал пастух. Но, может быть, ты уловил бы его, если бы считал нужным попытаться.
1: Я сам не дал вам возможности, проговорил Мелкин. Ни разу не постарался что-нибудь объяснить. Я вас тогда называл старой землеройкой. Но к чему все это? Мы долго жили и трудились вместе. Все могло бы сложиться иначе, но лучше не могло. Хватит об этом. Боюсь, мне придется идти дальше. Надеюсь, мы еще встретимся, ведь вы, должно быть, еще так многое можете сделать. До свидания.
0: Он тепло пожал Приходсону руку. Это была добрая, честная, крепкая рука.
1: Мелкин повернулся на минуту и взглянул назад. Цветущее большое дерево сияло, как пламя. Все птицы распевали, поднявшись в воздух. Потом он улыбнулся, кивнул Приходсону и пошел за пастухом.
0: Ему предстояло узнать еще многое об овцах и о том, как пасти их на поднебесных лугах. Он будет смотреть в огромное небо и идти вверх, все ближе к горам. А что потом, не знаю. Даже маленький Мелкин в своем старом сарае сумел уловить очертания гор. Так они и попали на задний план его картины. Но лишь те, кто поднялся в горы, могут сказать, какие они на самом деле и что лежит за ними.
2: «Глупый человечишка», — заявил советник Томпкинс. «Никакого толку от него не было. Человек бесполезный для общества».
1: «Не знаю, не знаю», — протянул Аткинс. «Человек незначительный, школьный учитель. Я в этом не уверен, смотря что вы понимаете под пользой».
2: «Бесполезный с практической экономической точки зрения», — уточнил Томпкинс. «Из него, позвольте заметить, может, и вышел бы полезный винтик для общественной машины, если бы вы, учителя, знали свое дело. Но вы его не знаете. Вот из ваших рук и выходят бесполезные людишки вроде него. Был бы я здесь главным, живо бы его и всех подобных приставил к какой-нибудь работенке, на которую они еще способны. Мыли бы посуду в общественной столовой или что-нибудь в этом роде. Уж я бы проследил, чтобы они не ленились, а то просто избавился бы от них. От него я бы давным-давно избавился».
1: «Избавились? Вы хотите сказать, что заставили бы его пуститься в путешествие раньше времени?»
2: «Вот именно, раз уж вам по душе это бессмысленное старое выражение. Через туннель на большую мусорную свалку, вот что я хочу сказать».
1: «Так вы считаете, что живопись ничего не стоит? Что нужно не добиваться совершенства, а просто покончить с ней? Разве она совсем бесполезна?»
2: «Конечно, использовать живопись можно», — отозвался Томпкинс, — «только не в его исполнении. Перед смелой молодежью, которая не боится новых идей и приемов, дорога открыта. А для этой старомодной мазни у нас места нет. Ох уж эти мне персональные грезы. Да он бы и под страхом смерти не смог бы нарисовать приличные рекламные объявления, чтобы бросалось в глаза. Вечно носился со своими листочками, цветочками. Я его как-то раз спросил, зачем ему это? А он отвечает, что они, по его мнению, красивые. Можете себе представить? Что красивые, говорю, органы питания и размножения у растений?» Он, конечно, ничего не ответил. «Неумеха».
1: «Неумеха», — вздохнул Аткинс. «Да, бедняга, ничего он не довел до конца. Ну что ж, после того, как он отбыл, его холстам нашли лучшее применение. Но у меня нет такой уверенности, как у вас, Томпкинс. Помните тот большой холст, который использовали, чтобы залатать крышу соседнего дома после бури и наводнения? Я нашел в поле оторванный от него уголок. Он был поврежден, но можно было различить вершину горы и несколько листьев. Никак не могу выкинуть их из головы».
2: «Откуда?» – удивился Томпкинс.
1: «О ком это вы?» – вмешался Перкинс в целях сохранения мира, поскольку Аткинс залился краской.
2: «Не стоит даже имя повторять», – заявил Томпкинс. «Вообще не знаю, что это мы о нем заговорили. Он не жил в городе».
0: не жил, — отрубил Аткинс. Но вы-то давно положили глаз на его дом. Оттого и в гости к нему ходили, издевались над ним, прихлебывая его чай. Мало вам было городского дома. Теперь его домик перешел к вам, так что имени его можете не стесняться. Если вас это интересует, Перкинс, мы говорили о Мелкине.
3: «Ах, бедняга Мелкин! А я и не знал, что он занимался живописью», — удивился Перкинс.
0: После этого имя Мелкина, кажется, ни разу не всплывало в разговорах. Аткинс, однако, сохранил уголок картины. Краски пожухли, но один тщательно выписанный лист был хорошо виден. Аткинс вставил обрывок холста в раму, а позднее завещал городскому музею. Здесь лист работы Мелкина долгие годы висел в темном углу. Замечали его немногие. Но однажды музей сгорел. После этого на родине Мелкина все забыли и лист, и его самого. Каждый день все новые подтверждения, что это отличное место для отдыха и восстановления сил, сказал второй голос. Там все способствует окончательному выздоровлению. Но это еще не все. Многих оно подводит вплотную к горам. В некоторых случаях оно творит чудеса. Я посылаю туда все больше народа. Редко кому приходится возвращаться. «Да, ты прав», — отозвался первый голос. «Думаю, пришла пора дать этой местности имя. Какие у тебя предложения?» «Носильщик уже позаботился об этом», — сообщил второй голос. «Он уже давно оповещает пассажиров. Поезд в приход Мелкина стоит у боковой платформы». «Приход Мелкина. Я послал к ним сообщить об этом». «Что же они сказали?» Оба расхохотались. Расхохотались, да так, что отозвались горы.

0: Три цвета остались для него. Цвет падающего неба, цвет поющей в руках магии и цвет льющейся вражеской крови. А для города, который за спиной, существовал лишь цвет надежды на спасение. И во всем мире только один человек носил этот цвет. Но желали все они. И враги, и друзья, и защитники, и нападающие, и ожидающие, уже не ждущие, лишь одного цвета на всех, на весь мир. Когда-нибудь битва закончится, не длится же ей вечно. И тогда он придет, этот бесконечно необходимый, незаменимый ничем цвет тишины, цвет покоя. И не будут умирать единороги, и не будут гибнуть драконы, падая на землю с опаленными крыльями, и эльфы смогут петь любые мелодии, как раньше, и для гномов вернется мир, который над горами. А для него вновь будут существовать три цвета. Шелковое золото волос, пахнущих ромашками и медом, синь бесконечности, затаившаяся в ее глазах, и терпкий багрянец предвкушения. И вот ради этого последнего цвета, таящего в себе все оттенки нежности, насыщенного поцелуями и...
1: Велир, поднимайся.
0: Не размыкая глаз, он сел в кровати, не отпуская чудесное сновидение, страстно не желая с ним расставаться.
2: Еще бы посмотреть хоть минуточку, еще бы разок вдохнуть воздух, пропитанный волшебством.
0: Увы, хочешь не хочешь, а просыпаться необходимо. Отложив в сторону последнюю битву единорога, читанную перед сном, он раздумчиво поскреб щетину и решил, что все-таки сегодня бриться не будет. Мемиури наблюдала за ним, растянувшись на одеяле. По-своему, она была красавицей, и всякий раз, глядя на нее, Виллер невольно думал о царственной грации, заточенной в этом существе. В точности так. Некая королева эльфов возлежала бы на ложе из цветов в окружении...
1: Виллер, тебе нельзя читать фэнтези перед сном. Ты потом всю ночь скачешь на лошади, размахивая волшебным жезлом, а с утра несешь метагалактическую чушь.
0: Я люблю фэнтези. Мне нравятся эти сказочные выдуманные миры. В них совсем иная жизнь, насыщенная, волшебная, разнообразная. Мне б такую... Он тяжко вздохнул. Хотя бы на денек.
1: Ты считаешь, что образ жизни исследователей и разведчика космоса скучный, пресный и однообразный?
0: Подумаешь, разведчик. Виллер опустил ноги на пол и раздраженно пнул биоконтейнер с запасным скафандром высшей защиты. Из года в год одно и то же.
1: Когда-то люди зачитывались фантастическими историями о космосе, наполняли его невероятными существами и захватывающими приключениями. И Вселенная, вот она, вокруг тебя. Со всех сторон бесконечная и по большей части совершенно непознанная. Разве это не романтично?
0: Романтично? И где тут романтика? Где Мемиури? Центр выдает кристаллы с программами, а я их скармливаю в бортовой системе. Корабль летит по заданному маршруту, прибывает на место, потом я выпускаю киберов, и они исследуют очередную планету. Чаще всего ничего путного не находят. И мы все вместе, я, ты, компьютерная система, киберы, кристаллы, летим дальше.
2: На каком этапе романтика?
0: Будни сплошные. Даже инопланетяне, которыми бредили предки-фантасты, оказались будничными. Надоело. Насколько обрыдло. Не хочется продал...
1: Я это уже слышала, перебила она его.
0: Приподнялась, грациозно спрыгнула с кровати и скользяще направилась в группу управления. Он тоже поднялся, лениво потянулся, зевнул и поплелся вслед за нею к приборам, что якобы жаждали человеческого внимания. Раньше он никогда не замечал, сколько времени занимает полноценная разведмиссия. Теперь же считал чуть ли не каждую минуту. Счастье еще, что Мемиури чутко улавливала его настроение и понимала, когда ему нужна компания и общение, а когда противопоказано. Кабы не мелочь, маленькая такая деталька, она была бы идеальной напарницей. Только вот назвать ее напарницей никак не получается. Он вряд ли сумел бы четко сформулировать критерии идеальности партнерши, но прекрасно знал, какими они вообще бывают. Скольких он повидал. Веселых. Серьезных, деловых, неприступных, забавных и стервозных, всяких разных.
2: Сколько?
0: Не меньше полусотни. За 17 лет и 152 боевых вылета всех и не вспомнить.
2: Может быть, поэтому все предыдущие полеты не были такими утомительными, а проносились быстро, незаметно, именно потому, что напарницы были. И каждая по-своему умела ускорять время, и за руганью, весельем или работой просто забывалось о существовании временной константы. Ее подминали под себя пространственные координаты цели и... женщины. Они занимали мысли Велира, дарили ему иллюзию вечного движения и неохватности бытия, награждали его комплексами и страхами, заставляли становиться героем или бесследно растворяться на фоне чужой славы. Но тем не менее, все наиболее яркое, что даровало ему жизнь, связано было не с женщинами. Ничто во Вселенной не могло сравниться с открытиями, с новизной, с несравненным восторгом от этого. Ни одно ощущение нельзя было по остроте даже сопоставить с вожделенным, трепетным мгновением, когда твоим глазам открывается новый неизведанный мир. Мир, что простирается до самого горизонта, и весь, весь целиком находится во власти воображения Велира. Фантазия играет, как молодое вино в королевском кубке. Воины, маги, тролли, орки, драконы, единороги, кентавры, менестрели, простые бродяги и прочие герои вновь и вновь заселяли свежеоткрытую планету, существуя в активнейшем из всех возможных режимов. Но ровно настолько, сколько планета оставалась неисследованной. Стоило лишь информации, собранной этими разведчиками, поступить в базу данных аналитического блока, как волшебство отступало, уходило, умирало. Растворялась, чтобы продолжить жизнь только в воображении. И если он решался порой поделиться с какой-нибудь из своих напарниц самым сокровенным, поведать о том, куда имелся доступ только ему одному, то впоследствии всегда жалел об этих минутах откровения. Ни одна из них не почувствовала, не поняла, даже если казалось, ну уже это-то должна, ведь у нее почти родственная душа, и она почти похожа на ту самую, которую ищешь. Но каждый раз повторялось одно и то же. Смех. Самый обычный смех. Насмешка. Непонимание. Снисходительная улыбочка, адресованная не по возрасту заигравшемуся мальчишке. Но вот, когда он уже почти отчаялся, свершилось. Однажды появилась в его жизни та, которая поняла все без слов, выслушала и не засмеялась. Мимиури. Кошка. Милое трехцветное создание, белое с рыжими и черными пятнами и с пушистым полосатым хвостом. Самое обычное домашнее животное, по крайней мере, с виду самое обычное. И даже зная все подробности эксперимента, не верилось, что, по сути, Мимиури — революция в науке. Квинтэссенция человеческих надежд. Продукт союза генной инженерии и мнемоконструирования. Настоятельную необходимость в эксперименте люди ощутили 5 лет назад. После фатальной неудачи с Энтанго. Земляне до сих пор грызут себе локти, уже по самые плечи сгрызли, но ведь сами же, сами отдали планету расе Бреку. С кислорододышащими гуманоидными Бреку, как и с тинаирами, человечество не враждовало. Не соперничать с инопланетянами, которым для существования требуется среда обитания, идентичная земной, было спокойнее всего. Умнее, во всяком случае. Ни военных, ни торговых, ни экономических споров, ни в коем случае. Все чистенько, прилизано, вежливо и учтиво, до колик в животе. Обмен некоторыми технологиями и взаимными любезностями раз в несколько лет, подарки и обоюдные заверения в прочной дружбе. В чем-то Бреку имели превосходство над земным человечеством, а в чем-то выходцы из системы звезды по имени Солнце уверенно опережали далеких братьев по разуму. Люди, чьи предки были родом с Земли, обладали более скоростными звездолетами, но зато Бреку умели использовать те ресурсы, о которых земляне до встречи с ними даже не подозревали. Нематериальные ископаемые. Конечно же, и тем, и другим, и тинаирам, и прочим требовались новые планеты. Одни и те же планеты. Земное человечество осваивало новые технологии, училось использовать неведомые ранее ресурсы, но их поиск и распознавание являлось величайшей из проблем. Установить наличие нематериальных ископаемых на свежеоткрытой планете можно было только путем длительных и кропотливых исследований. Многие разведчики не выдерживали монотонности и бессмысленности своей работы. Приборы часто ошибались и выдавали нулевые результаты там, где должны были бы показывать наличие богатейших залежей. Так случилось и с планеты Интанго, махоньким неприметным мерком. Такой заметишь и плюнуть пожалеешь. Его могли оставить после пары декад разведки, но корабли Брэку, что кружились на орбите, явно что-то вынюхивая, принудили людей задержаться. Первооткрывателям на усиление были экстренно приданы 30 разведпар, небывалое количество исследователей для одного мира. Но и после 7 месяцев тотального детектинга приборы землян не обнаружили ни единого стоящего атома, ни капли воды. Температура вообще не для жизни. Так и не дождавшись результатов, командование разведывательного флота приказало Интанго покинуть. И только после высадки Брэку, моментально развернувших бурную деятельность, земляне обескураженно узнали, что проворонили одно из самых редчайших нематериальных ископаемых. У-Кор, как называли его все известные разумные расы. Чистейшая, самовосполняющаяся энергия. Некое сюрреалистическое поле. У земных ученых плавились мозги в попытках понять суть его существования. Видимо, из жалости Брэку поделились с убогими простофилями секретом. Никто в галактике этой сути не знает, но У-Кор существует реально и его используют повсеместно, а в космоплавании он вообще незаменим. Лучшее топливо во Вселенной. Вот тогда-то руководители человечества и решили бросить все возможные силы на эксперимент, поставив ясную, но труднодостижимейшую цель — создать точный и безотказный прибор для определения нематериальных ископаемых. Светила науки искали новые, нетрадиционные решения, ибо традиционные себя абсолютно не оправдали. И что самое удивительное — нашли. С тем, что оказалось не под силу технологиям, прекрасно справлялись животные. Зверям это оказалось вполне по зубам. Пальму первенства в реагировании держали кошки, естественный универсальный определитель и конденсатор нематериальных ископаемых. Кошкам отвели роль спасателей человечества. С их помощью люди намеревались выжить, не уступить другим разумным обитателям космоса, не дать иным цивилизациям себя подмять. Впрочем, не совсем кошкам. Точнее, совсем не кошкам. Генетически перепрограммированным существам, обладающим телепатическими способностями и усиленным очеловеченным интеллектом. 5 лет для серьезного научного эксперимента не срок. Выращенных в лабораториях животных, полностью пригодных для службы, можно было пересчитать по пальцам 2 рук. В процессе подавляющая часть отбраковывалась. Не мудрено, ведь эта очередная человеческая технология находилась еще в стадии разработки. Велир взглянул на Мимиури. Она уютно лежала в кресле, там, где раньше полагалось сидеть партнерша женщине. Кошка, свесив белую лапку, дремала. Или только делала вид, что дремала, а на самом деле сканировала его мозг? Она ведь и такое прекрасно может делать, кошка эта. Или, может, ее уже не стоит называть кошкой?
1: Интересно. Ты же себя почему-то не человеком не считаешь? Ведь тебе тоже чипов вживили 3, чтобы ты мог с компьютером общаться. Но ты себя по-прежнему ощущаешь тем же Велиром, верно?
2: Мимиури слегка дернула хвостом, даже не потрудившись открыть глаза или хотя бы повернуть мордашку в сторону напарника. Она не имела развитого речевого аппарата и говорить вслух не могла. Общаться с ней можно было только телепатически. К этому Велир не мог привыкнуть. Он знал, что мышление имеет несколько уровней, слоев, и что далеко не каждая его мысль будет Мимиури услышана, а только та, которую он подумает направленно, четко. Но так и не сумел в этой премудрости разобраться. Вот он теперь и страдал от того, что Мимиури частенько воспринимала то, что ее ушкам, черному и рыжему, совершенно не предназначалось. Тьфу ты, каким там ушам? Она же сканирует его мысли не ушами вовсе. Не должен он был лететь. Обычно разведчики никогда не отправляются в одиночку. Всегда парами. Или тройками, с той поры, как экспериментальных кошек начали включать в состав экипажей. Кто же кошек за полноценного разведчика держит, по совести говоря? Когда Велир прибыл к своему кораблю, Найрат его не ждала. Вахтенный выпускающий что-то невразумительно пробормотал о плохом самочувствии запланированной напарницы и о невозможности прислать новую. Подбор совместимый, мол, занятия длительные, хлопотные. И в этом пускач не кривил душой ни на йоту. Партнеров подбирают тщательнейшим образом, проводя множество тестов на психосовместимость, соответствие эстетических выятий, мировоззренческие совпадения и еще бог знает на что. Велир слушал вежливо, не перебивая, но прекрасно понимал при этом, почему летит один. Так устроила Найрат. Длинноногая хохотушка, женщина с медовыми губами и пепельными волосами. Она хотела, чтобы он немножко поскучал, пострадал от одиночества. Она давно ждала, чтобы Велир по стародавнему обычаю, встав на одно колено, предложил ей руку и сердце или просто позвал жить вместе. А он за последние 6,5 месяцев ни разу не подарил ей и букетик, и цветов. Всем ему нравилась Найрат, и не глупа, и выглядит более чем привлекательно, и в постели отменно хороша, но связывать с ней судьбу он отчаянно не желал. Любопытно, кому же из командиров зеленоглазая красавица преданно посмотрела в глаза, чтобы в этот полет Велир отправился один-одинешенек? То ли в насмешку, то ли в качестве компенсации за непредвиденное человеческое одиночество, к Велиру прикомандировали хрупкое существо с именем Мемиури. Трехцветную кошечку. Новую модификацию эксперимента. Второе поколение, более чувствительную, более разумную. Так ему сказали. До сих пор Велир только слышал об этих дополнениях к разведпарам, да однажды видал, как коллеги из другого экипажа заносили в свой планетарный модуль что-то маленькое, пушистое и невзрачное с виду. А вот теперь ему самому предстояло испытать на собственной шкуре, каково это — летать в одном корабле с разумной, которая не человек. Ну, не просто инопланетянкой, а продуктом эксперимента. «Мемиури, хочешь есть?» По привычке он обращался к ней вслух, тем самым проводя для себя границу между вовне и внутри. Да и звучание собственного голоса приятно разбавляло тишину.
1: «Не сейчас, Велир».
2: Мемиури создание деликатное, и она зачастую делала вид, что не слышит большинство его мыслей, но все же иногда позволяла себе комментировать те реплики, которые впрямую ей не предназначались.
1: «Учти, потом будет не до еды».
2: Он вздохнул, подсчитывая мысленно, сколько потребуется времени на первичное определение потенциала планеты, которая уже показалась на обзорном экране. Если все пройдет гладко и не потребуется высаживаться для уточнения деталей, часов за 25 должны бы управиться. Подумать только, 5 лет назад на это ушли бы недели.
1: «Не волнуйся, я переживу. Просто не хочется. Бывает же у тебя такое, Велир».
2: Общаясь с ним, Мемиури подчеркивала свою кошачесть, разбавляя привычные человеческие слова мяукающими вставками и мурлыками. Она признавалась, что вполне может обходиться без всех этих «ррррр-мяу», но не хочет. То ли из-за жажды экзотичности, хотя Велир сомневался, что у кошек таковая вообще может проявиться, то ли ради сохранения кошачьего колорита и акцента. Первое время это немного мешало, а потом он привык. Ему даже нравилось. Планета оказалась пустышкой. Просмотрев собранную информацию, Велир подумал, что этот мир вряд ли заинтересует Землю. Мемиури все дежурство просидела, не двигаясь, просто смотрела на монитор, погруженный в свои мысли. Вероятно, она пыталась почувствовать что-нибудь нематериально ценное. Бесполезно. Так бывает практически всегда. Исследуешь мир и покидаешь его ни с чем. Обнаружить хоть что-нибудь по-настоящему пригодное выпадает не каждый год, не то что каждый полет. Убедившись, что корабль следует новым курсам, Велир отправился спать. Бесплодная, но длинная вахта требовала восстановления сил. Мемиури, видимо, тоже была не против поспать. Дождавшись, когда человек угнездится на своем ложе, она изящно вспрыгнула на одеяло и теплым комочком застыла на краешке, погрузившись в дрему. У нее имелась собственная каюта. Небольшой, оборудованный специально для кошки угол, с мягкой подстилкой, плошкой с кормом, какими-то игрушками-забавами, но не смотреть же и кассеты с записями человеческих фильмов, антиперегрузочной кабинкой. И, конечно же, с мягкими гипфильтрами. Они предназначались для улавливания и записи кошачьих чувств. Позднее в лабораториях их обработают, чтобы узнать, чего кошке не хватало. И какие еще генные коррекции необходимы для будущих поколений кошек. Но своим желанием находиться поближе к человеку Мемиури напоминала обычных домашних животных, которые всеми правдами и неправдами стремятся устроиться не на своей подстилке, а на привилегированном хозяйском диване. Велир находил в этой нехитрой кошачьей методе побега от одиночества часть своего собственного изможденного непониманием чувства. Поэтому ему приходилось особенно тяжело. Он понял, что слишком привык к тому, что рядом всегда есть женщина. И одновременно понял, что, по сути, с ним рядом никогда не было женщины, способной понять его по-настоящему. И вот только сейчас, когда тело и разум не отвлекались на внешние проявления женского начала, он обрел возможность подумать о близости духовной и душевной. О Того-то, наверное, и казалось, что Мимиури понимает его лучше других, полнее, глубже. Она одна могла уловить его мысли без наносной лишней шелухи. Напрямую, не закупоренные в слова. Он понял, что воспринимает ее как существо человеческое, заточенное в кошку. Будто злая волшебница околдовала прекрасную принцессу, превратив ее в милые пушистые животные, женственные, немного своенравные, но ласковые и способные понять. И подобные чувства, испытываемые кошке, страшило Велира. Он боялся касаться ее без повода, словно этот контакт породит в нем волну ощущений, никоим образом не подходящих для взаимоотношений кошка-человек. И все же он спокойно принимал факт, что кошка дремлет, свернувшись клубочком у его ног. Ему нравилось, как ее голос взламывает его сновидение.
1: «Просыпайся, Соня!»
2: Правда, эта трехцветная чертовка в последнее время всегда прерывала сон в тот самый момент, когда он уже готов был очутиться в объятиях красавицы. Может, в этом своеобразно проявлялась ревность? Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: «Мне непонятно твое стремление к совершенству обходными путями», —
2: как-то раз сообщила она. «Что значит обходными путями?»
1: «То и значит. Ты ведь не пытаешься улучшить себя самого, не стараешься соответствовать какому-то идеалу, зато от других требуешь чего-то ирреального, сверхкрасоты, сверхпокладистости и обожания тебя ненаглядного до высшей степени самопожертвования».
2: То, что кошка не считала его идеальным хотя бы в деталях, оказалось для Велиры неприятным открытием. Сам он себя считал, если не венцом творения, то очень близко к нему подобравшимся индивидом. Видный, статный и далеко не глупый, достигший еще в молодости всего, к чему иные стремятся всю жизнь. Ему не хотелось мириться с мнением какой-то кошки. «Ты не права, я не требую от девушек красоты. Просто красивые мне больше нравятся».
1: «А почему? Разве ты можешь с полной уверенностью поставить знак тождества между красотой и счастьем? Разве идеально красивая женщина автоматически станет для тебя идеальной спутницей в жизни? И что такое, собственно, красота? Это понятие точно так же относительно, как все прочие. Кому-то нравятся черные, а кто-то не может жить без белого».
2: «Знаешь, Мимиури, если она будет той самой, я ее узнаю, какой бы внешностью ее от меня не спрятала судьба». Сигнал тревоги, истошно взвыв голосом подстреленного монстра, оборвался, но и нескольких мгновений хватило, чтобы маленький экипаж пробудился. Мимиури трехцветной метелью унеслась в рубку. Велир, чертыхаясь, прыгал вслед за ней на одной ноге, с просонок ушибив колено. Полная темнота поразила, обескуражила. Не горело даже аварийное освещение. С кораблем творилось нечто невероятное. Часть приборов отказала, видимо, с единственной целью — свести Велира с ума, пока он определит причину таких поломок. Оборудование модуля функционировало выборочно. Не работал главный двигатель, но являвшийся его частью атмосферный ускоритель сигнализировал об исправности, что в принципе было абсолютно нереально. Но было! Отсек со спасательной капсулой оказался недосягаемым благодаря заклинившей переборке, но ароматизатор воздуха наполнил корабль приятным сосновым ароматом. Забравшись в кресло, Мимиури с любопытством наблюдала за метаниями человека. А он, осматривая взбесившийся корабль, и сам на полном вперед приближался к безумию. Передатчики прекрасно принимали любые волны, но отказывались отправлять сообщения. Даже аварийный маяк, система автономная и простая, как стелька домашнего тапка, забастовал. Не удалось определить ни координат, ни времени. Зато кофеварка выдала чашку превосходного напитка, чего ранее за ней не наблюдалось. Крепко выругавшись, Велир жалобно произнес:
3: «Мимиури, мне же не поверят! Так не бывает!»
2: Но кошка не отреагировала на его слова. Он с тревогой посмотрел в ее сторону. Неужто ей этот прибор отказал? И ошарашенно замер. Кошка, вытянувшись всем тельцем, подергивала ушками и постукивала хвостом по мягкой обивке кресла. Несомненно, где-то поблизости находилось нечто, заставившее сработать взлелеянные экспериментом инстинкты Мимиури. «Черт!» — вырвалось у Велира. «Ситуация хуже некуда. Определить расстояние до объекта, взволновавшего Мимиури, невозможно. Но если кошка так нервничает, то либо обнаруженное нечто имеет большой потенциал, либо они сейчас врежутся в это самое нечто. Белир не стал гадать, который из двух вариантов более вероятен, накинулся в миниатюрную обсерваторию с единственным на корабле прозрачным куполом. Оценка перспектив заняла секунду, по истечении которой разведчик истошно заголосил.
4: «Мимиури, немедленно неси сюда свой хвост и усы! Или нам с тобой придет полный и бесславный конец!»
2: Звездолет падал на крошечную планетку. По космическим меркам ее величиной можно было бы пренебречь, но для отдельно взятых человеческой и кошачьей жизней небесное тело имело фатальные размеры.
1: «Ты зачем так сильно шумишь, Велир?»
4: «Зачем, зачем? Вот сейчас приложимся об это тело, будешь знать зачем».
1: «Не приложимся».
4: «Ты откуда знаешь?»
1: «Велир, ты же пилот нашего корабля и большой умница. Ты не допустишь, чтобы с нами что-то произошло».
4: «Мне бы твою уверенность, Мимиури», — пробормотал польщенный разведчик. «Сиди тут, смотри на это безобразие и сообщай мне обо всем, что увидишь. Ты же можешь транслировать картинки?»
1: «Разумеется».
4: «Тогда дерзай, будешь удаленными глазами».
2: «Только бы этот движок действительно работал», — молился он, вернувшись в рубку. «Только бы эти чертовы датчики не врали». Сажать корабли по приборам-то было сложно, если со стороны компьютерной системы нет никакой помощи. А в то, что удастся произвести посадку с таким устройством наблюдения, как Мимиури, Велиру вообще верилось слабо. Хорошо, если останутся живы. Возможно, удастся починить передатчики, и кто-нибудь подберет. Но кораблю придется несладко при любом варианте развития событий. Замирая от дурных предчувствий, Велир передвинул пару бегунков, тронул сенсор. Маленький атмосферный двигатель возмущенно хлюпнул, но повиновался и осчастливил корабельную тишину мерным гудением. Закрыв глаза, чтобы не видеть мертвого экрана, человек переключился на картинку, которую транслировала Мимиури. Ракурс был не ахти каким, но значительно лучшим, чем вообще ничего.
1: «Велир! Велир! Сколько можно лежать в этой бесчеловечной позе? Мы уже давно приземлились. Может, ты соизволишь прийти в себя, наконец?»
2: Человек открыл глаза и прямо перед собой обнаружил мордочку кошки. По всей видимости, находился он на полу. Или свалился при ударе, или инстинктивно припал к нему от испуга. Самой посадки он не помнил. В памяти осталось только сумасшедшее напряжение и разваливающиеся перспективы на получаемые от кошки картине мир.
4: «С тобой как? Все в порядке?» — поинтересовался он у Мимиури.
1: «Как трогательно. Конечно, у меня все в норме. Похоже, я лучше переношу твою манеру пилотирования, чем ты сам».
2: Наружные датчики, издевательски радостно помигивая, выдавали положенную информацию. Атмосферный состав, температура, тяготение. Почему ни один из них не работал всего лишь несколько минут назад, ни единого поясняющего показания. Запрошенные Велиром параметры полностью совпадали с аналогичными земными. Видимо, корабль надумал попрактиковаться в изощренном садизме. Обход корабля показал. Все системы и приборы не имеют никаких видимых повреждений, но большая их часть отказывается работать.
4: «Ты что-нибудь понимаешь, Мимиури?»
1: «Я хочу наружу», —
2: сообщила кошка, проигнорировав вопрос человека. Животное нетерпеливо постукивало хвостом о пол, ожидая, пока человек раскупорит шлюз. Велир готовился к выходу, но кошке приказал оставаться на месте. Неведомо, что поджидает снаружи. Облачаясь в скафандр под насмешливым взглядом Мимиури, он думал, что после выброка, устроенного кораблем, никакая предосторожность излишней не окажется. Однако приборы не лгали. Снаружи Велир обнаружил прекрасный воздух, напоенный ароматами лета и прогретый солнцем. Получив разрешение выйти, кошка немедленно улеглась в траву и ухватила зубками зеленый стебелек. Высоко над головой проплывали пушистые белые облачка, а небесная синь поражала чистотой цвета. Идиллия!
3: «Это невероятно!»
2: — бормотал землянин, недоуменно провожая взглядом облака.
4: «Я же своими глазами видел это тело. Обычный крупный планетоид, местами скалистый. Никакого подобия зелени или воды. Я же помню!»
1: «Ты мог и не заметить деталей, мой друг», —
2: немедленно заверила Мимиури.
1: Человеческое сознание в стрессовом состоянии способно фильтровать информацию.
2: При чем тут сознание? Мимиури, на такой планете просто не может быть всего этого.
4: Веллир повел рукой вокруг себя.
2: Она же крошечная, вон, до горизонта на одной ноге можно допрыгать. Тут такое тяготение и атмосфера.
4: Мне даже страшно подумать, какой плотности должен быть этот уникум, на который мы приземлились. Была бы ты специалистом, у тебя бы тоже голова кругом пошла.
1: Веллир, расслабься. Ну посмотри, как здесь хорошо. Какие цветочки славные, ветер. Не суетись, корабль цел, мы тоже. Отдыхай.
2: Не могу. Впервые за много лет я приземлился на планете, где можно передвигаться без скафандра, а я исследовать ее не могу. Приборы, чтобы им пусто было.
4: Ну-ка, признавайся, что ты тут обнаружила?
1: Не знаю, Веллир. Тут что-то определенное есть, но... Я способна определить любые нематериальные ископаемые, известные в галактике. Их всего 84 наименования. Многим из них человечество пока применение даже не придумало. Но вот с таким я не сталкивалась. И думаю, что никто о нем ничего не знает. И не подозревает.
4: Детально исследовав звездолет, Веллир не обнаружил ни единого намека на неисправность. Целый, без единого повреждения корабль.
2: Ведь он, пилот, даже не помнит, как сажал его на поверхность.
4: Кошка развалилась на травке, подставив солнцу светлое брюшко. Она явно наслаждалась мгновением, и ее совершенно не волновали текущие проблемы космической разведки. Примостившись рядом, человек перебирал в уме десятки возможных объяснений произошедшего, но ничего правдоподобного ему придумать не удалось. Незаметно для себя Веллир задремал. Из сна пришлось выбраться рывком. Кто-то кричал, призывая на помощь. Не задумываясь о том, что бы это значило, он кинулся на призыв. По пути встретилась небольшая рощица. Деревья точь-в-точь молодые клены. Промелькнула мысль о том, что до того, как он ложился спать, ничего такого поблизости не наблюдалось, только трава и облака. До самого горизонта все равным-равнехонько. За рощей посреди луга всадник в замысловатых доспехах на длинной веревке тащил за собой женщину. Она бежала за мучителем явно из последних сил. Тоненькое, стройное тело гибко изгибалось, грубо увлекаемое вперед. Веллир даже не успел сообразить, как в руках оказался бластер и как он выстрелил. Все произошло машинально. Инстинкты опередили сознание. Веревка, неволящая пленницу, лопнула, и бедняжка шлепнулась в траву. Обладатель доспехов резко выбросил руку в сторону Веллира, но освободившаяся девица оказалась проворнее. Ослепительно-зеленый луч поразил всадника в голову, и тот рухнул с лошади. «Точный выстрел», — оценил разведчик. С некоторой опаской он подошел к ней, чтобы помочь подняться, гадая, нужна ли вообще помощь той, которая с такой молниеносной невозмутимостью стреляет. Но недавняя пленница самостоятельно вскочила на ноги и откинула капюшон.
1: «Благодарю, что вступился за меня», —
4: пробулькала женщина и повернулась к Веллиру, о чем он немедленно пожалел.
2: На него глядело уродливейшее существо, страшнее и не вообразить, и визуальный факт его принадлежности к женскому роду никак не спасал положение. Одни только кривые, торчащие изо рта, похожие на обломанные клыки, зубки чего стоят, а морщинистая складчатая кожа и этот приплюснутый с вывернутыми ноздрями большущий нос.
1: «Чего уставился? У меня что, рога на лбу растут?» —
4: поинтересовалась красотка, разбавляя тембр своего голоса скрипом ржавых ворот.
3: «Ну, вообще-то нет»,
4: — растерянно промямлил разведчик.
2: «Если женщина удивилась его реакции, выходит, такие лица здесь вовсе не редкость». Размышления на тему, как общаться с аборигенами, иссякли, не успев оформиться. Если он понимает речь этой дамочки, почему бы ей не ответить взаимностью? А мысль, как это может происходить вообще, озадачила Веллира лишь запоздалостью своего появления.
1: «Слушай, а ты не больной?»
2: «Да нет, я вроде здоров».
1: «Кто-то тебя корячит все время? Или ты просто ненормальный?»
5: Додумался пойти на Амидея с пустыми руками.
4: Что значит «с пустыми руками»? У меня же бластер есть.
5: Блистер? Никогда не слышал о таком амулете. Это что, друилиски изобрели? Они часто выдают в этот мир странные штуки.
4: Бластер, а не блистер, раздраженно поправил Вилли. Переливы в голосе собеседницы звучали все менее благозвучно, и это заставляло разведчика нервничать. Но он терпеливо пояснил: это оружие такое. Я с ним не расстаюсь уже много лет, и до сих пор оно меня всегда выручало. В действительности Велир редко использовал бластер. Разве что ветку срезать, когда в густые заросли забираешься. Он считал свою профессию достаточно мирной. Исследуемые им планеты в массе своей были пустынны, опасаться там было просто нечего. И плазмо-твиторальный пистолет, называемый с легкой руки старинных космических сериалов бластером, он носил с собой, лишь повинуясь служебным инструкциям. Желая подкрепить свои слова чем-нибудь вещественным, разведчик выстрелил, срезав под корень молодое деревце в ближайшей рощице.
5: Если ты что-то называешь оружием, то оно должно действовать как оружие. А то, что у тебя есть средства для разжигания пожаров, абсолютно бесполезная вещь.
4: Подвела итог дама, не впечатлившись. Но тебя-то это спасло. Иных аргументов Велир просто не смог отыскать.
5: Бесполезные вещи иногда тоже могут спасать.
4: Убежденно прошкворчала она и тряхнула спутанными патлами. Точно такое же движение исследователь наблюдал у своих напарниц, обладавших кудрявой шевелюрой. Но его нынешней собеседнице следовало помыть голову, прежде чем вот так опрометчиво трясти грязными космами. «А чем ты этому Амидею не угодила?» — поинтересовался Велир, осторожно отодвигаясь от грязнули.
5: «Жены к нему идти не хотела, а он силой решил взять».
4: Женщина издала сочно-противный звук. С таким лопается перезревший плод. Возможно, это был смех, но могло оказаться, что она всхлипнула или просто икнула. Велир не мог разобраться в нюансах речи писанной красавицы. О том, что только совершенный кретин возжаждет жениться на существе с таким голосом и личиком, Велир постарался не думать. Может, в этом мире эстетические каноны существенно отличаются от земных, и освобожденная незнакомка по местным меркам — образец красоты и сладкоголосия. Женщина прищурилась и подозрительно заглянула спасителю в глаза. Тот даже не сразу сообразил, что она пытается таким образом разглядеть свое отражение.
5: «Что ты все моргаешь? Не можешь, что ли, немного постоять спокойно и не хлопать ресницами, как девица накануне брачной ночи?»
4: «На вот». Он осторожно поднял бластер, повернув к даме отполированной боковиной. «Думаю, так будет понятнее. Это не зеркало, но отражает лучше, чем мои глаза». Изучив свое премилое отражение и исторгнув с десяток неблагозвучных проклятий, она подскочила к поверженному всаднику и от души пнула бездыханное тело.
5: «Мерзавец! Он на меня заклинание отвращения наложил, Амидей недоделанный! Тут я смотрю, ты нетипично на меня реагируешь. Я думал, ты и вправду больной, только не признаешься».
4: Велир позволил себе осторожно вздохнуть. Кое-что проясняется. Дамочка, не отродясь, такую внешность имеет. Значит, его вкусы, возможно, все-таки здесь не покажутся экзотическими. Хотя, с другой стороны, все запутывается еще больше. А зачем нужно было тебя превращать в... в такую? В голосе женщины что-то затарахтело с такой силой, что Велир невольно подпрыгнул.
5: «Какой ты смешной! Ты, наверное, и сам труилиск, только они такие наивные создания. Любому мужчине стоит меня увидеть, как он сразу бросается на помощь. А самоотверженных героев вокруг хоть ведро насыпай. Выходит, что просто так меня водить — дело хлопотное. Это же с каждым браться того и глядишь, тебя самого ухлопают. А для Амидея это не проблема. Соорудил простенькие заклинания отвращения — и дело в шляпе. Ни один заступничек даже смотреть на меня не сможет. Ну, разве что такой чокнутый, как ты. Могу себе только представить, каким ты слышишь мой голос».
4: И нечто похожее на паровозный гудок завершило гневную речь. Возможно, дама вздохнула. Содрогнувшись от этого звука, Велир спровоцировал красотку на новые действия. Она плюнула на труп похитителя, и тот вспыхнул зеленым огнем. Разведчик едва успел отскочить. Пока он размышлял, обладает ли слюна незнакомки такими свойствами от природы или тому причиной магии, недавний всадник превратился в горстку пепла вместе с доспехами.
5: «Так будет с каждым Амидеем, надумавшим меня похитить», —
4: сообщила незнакомка ветреным останкам покойника.
2: «Амидей, значит, волшебник?»
4: Велиру очень хотелось переключить ее внимание на что-нибудь безопасное.
5: «Странный ты. Я не использую в речи замысловатую терминологию, а говорю доступно. Могу повторить по словам. Амидей. Волшебник, маг, чародей. Что тут непонятного? Даже труилиски это знают».
2: «Я не труилиск, кажется. То есть я хочу сказать, что я не местный. Я прибыл со звезд».
5: «Что, со всех сразу?»
4: ехидно поинтересовалась женщина.
5: «Если учесть, что даже между парочкой соседних звезд может лежать расстояние в несколько парсеков, ты слишком

0: прошептал он.
1: «Прости, Велир, но я могу. Ты не спишь».
0: Кошка грациозно выскользнула из густой травы и села у ног разведчика. «Прискорбно. И что же теперь делать?» — не без риторичности поинтересовался он. Ответила женщина, восприняв вопрос Велира обращением к ней.
2: «Ничего особенного. На каждое заклинание всегда есть контрмагия. Это азы волшебства. Но придется топать в Айлибир. Там живет кое-кто, способный снять с меня эти чары. Если они стандартные, конечно. А ты пойдешь со мной».
0: «Интересно, из каких соображений?» — возмутился разведчик такой бесцеремонности. «Думаешь, у меня нет дел? Я должен корабль починить, а на это времени потребуется уйма».
2: «И что ты собираешься чинить? Поконкретнее, пожалуйста».
0: В голоске при лестнице к скрежету металла добавилась ирония бензопилы, приближающейся к чьему-то черепу. Он собрался придумать что-нибудь весомое, но соврать не смог и честно признался. «Не знаю. Но это не означает, что я пойду с тобой».
2: «Насколько я помню»,
0: — глубокомысленно отметила женщина,
2: «благородные рыцари так не поступают. Они всегда защищают попавших в беду дам. Ты пугало несусветное, а не мужик. Вместо того, чтобы отвезти меня в Айлибир, собираешься нянчиться со своим металлическим гробом. Балбес! Тебе не приходило в голову, что твой корабль просто не хочет отсюда улетать?»
0: «Что значит «не хочет»? Он же механизм. Набор железяк, плат и проводков. Может, непростой и далеко не примитивный, но своих желаний у него нет и быть не может».
2: «Потому что не может быть никогда? Это ты брось. Всякое соединение, биологическое, химическое или механическое, которое контактирует с нашим разумом, неважно каким образом, имеет свой характер и способно что-то желать. Или не желать. Это общеизвестно. Я это вижу, даже когда я держу в руках простую иголку с ниткой. Одна иголка будет шить ровно и красиво, потому что она трудолюбивая, хочет сделать мне приятное, сделать красивое платье. А другая вреднюга. И всегда у нее получаются кривые стежки и нитки рвутся. Я уж не говорю о более сложных вещах, таких как пылесос».
0: «Пылесос? Ты хочешь сказать, что у вас тут и электричество есть?» Дамочка всплеснула руками и глянула на Велира, как на полного идиота.
2: «Слушай, приятель со звезд, ты постоянно задаешь глупые вопросы или через один? Электричество — двигатель прогресса. Разве можно вырастить приличного коня или единорога без электричества? Только в сказках. А у нас тут реальный мир. Так что оставь в покое свой корабль, пусть отдохнет на травке, а ты пойдешь со мной. Это лучше, чем сидеть тут и скучать».
0: Велир не нашел возражений, как ни старался. Да и незнакомка оказалась довольно забавной. Если забыть о ее внешности и абстрагироваться от чарующего голоса, получался далеко не худший из возможных спутников для приключений. Она явно не была глупа, но видела жизнь в каком-то непостижимом для землянина свете. И перспектива поближе познакомиться с местными реалиями казалась заманчивейшей. Женщина поймала лошадь несостоявшегося супруга, забралась в седло, продемонстрировав чудовищную смесь грации и неуклюжести, и оглянулась на Велира. Тому предстояло решить, ехать верхом, держась за уродливое существо, или брести пешком. В конце концов, он вскарабкался на круп, прихватив Мимиури. В течение последующих часов путешественники пережили нападение грабителей во главе с одноглазым кентавром, едва не стали добычей воинствующих крылатых девушек и почти утонули в болоте с поющими саламандрами-сиренами. Даже не учитывая менее опасные события, Велир признавал, впечатлениями он полон до конца жизни. Однообразностью этот мир не страдал ни в коем случае.

Вечер свалился на планетку, как перезревший желудь. Темнота застала путников на краю леса. Женщина поведала, что они находятся на территории сияющих банаков и можно спокойно отдохнуть, ничего не опасаясь. Лошадь радостно всхрапнула, когда седаки спустились на

0: молчу. Расседлав животное и отпустив его пастись, сладкоголосая вернулась к Велиру.
1: Ну и что ты стоишь, как потерянный башмак? Мог бы костер соорудить. Надо ведь ужин приготовить или процесс пищеварения чушь твоему организму.
2: Правда, Велир. Давно пора подкрепиться.
0: Согласилась Мимиури.
3: Прости, моя хорошая. Он ласково почесал кошку за ухом. Я знаю, что ты проголодалась, но я как-то не думал о еде, когда ввязывался в это безумное путешествие.
2: Я знаю. Ты редко думаешь о будущем, даже если оно связано

0: стараниями косморазведчика костерок получился славным и веселым. Хоть этим он угодил спутнице. Выяснив, что разведчик не охотится, ни ловить рыбу не в состоянии, дамочка посокрушалась, что рыцари нынче пошли невнятно, и занялась ужином самостоятельно. В седельной сумке обнаружилось несколько сухарей, вяленый сосуд с водой.
1: «Тут много костей и жил, кошатине твоей будет потом чем подкрепиться»,
0: заметила женщина, разделив мясо на две порции. Мысль накормить Мимиури объедками показалась Велиру кощунственной. Он и на корабле всегда ухаживал за ней, сам мыл ее плошку, сам насыпал корм, следил за водой, хотя смело мог доверить это специальным роботам. Ведь забота — единственное, что он мог подарить этой кошке в обмен на понимание. Велир отыскал в лесу большой лист, похожий на обычный земной лопух, и, выложив на него кусок мяса, пододвинул Мимиури. Она благодарно заурчала и деликатно принялась за еду.
1: «Ты что, сбрендил? Кошке свой паёк отдавать? У нас тут нежирующая цивилизация, где на каждом шагу продукты раздают. Если удастся раз в день что-то в желудок забросить, говорим спасибо и живем дальше».
0: Женщина говорила раздраженно, но Велиру показалось, что она растрогана его поступком. Напомнив, что своей порцией каждый волен распоряжаться, как пожелает, мужчина сосредоточился на еде. А когда насытился, женщина уже не казалась ему настолько ужасающе уродливой, как это было днем. Да и в ее поведении заметно прибавилось благодушие.
1: «Знаешь, когда я тебя впервые увидела, подумала, что ты с обратной стороны»,
0: сообщила она, глядя на костер.
1: «Говорят, там замки строят из карамели, песок сладкий, а дождь апельсинового вкуса. Я, когда была маленькая, очень хотела туда попасть. Мне казалось, что там всем должно быть хорошо. А теперь понимаю, что какой бы сладкой ни была жизнь на обратной стороне, и там все равно найдутся проблемы. Ведь любой мир состоит не из того, что нас окружает, а из того, что нас наполняет».
0: Велир откинулся на траву и посмотрел на звезды. Где-то там находится родное солнце, а он даже не знает где. Когда-то мне казалось, что мир делится на две части. Одна состоит из того, что мы желаем, а вторая — из того, что не желаем. И каждый раз нас почему-то заносит не в ту часть мира.
1: А сейчас?
0: Что сейчас?
1: Я сказал, когда-то мне казалось. А сейчас что?
0: Улыбнувшись звездам, он ответил, что нужная мне часть мира находится где-то совсем рядышком.
2: Правда?
0: В тихом голосе женщины всплеснулось нечто чудесное, словно серебряные струны тронул менестрель. Разведчик растерялся. Это так контрастировало с тем, что он слышал раньше. «А скажи, расколдовать тебя это реально?»
1: «Разумеется. Вечная магия, вечный двигатель невозможны».
0: Хрип рвущегося металла прозвучал бы куда мелодичнее ее голоса.
1: «Просто некоторые чары подчиняются только сотворившему их волшебнику. Это заклинание именно такое, иначе я бы справилась без посторонних. Сама Амидей. Обратное превращение занимает и годы, но процесс можно ускорить. Достаточно, чтобы этого захотел тот, кто меня любит».
0: «А, конечно, он тебя поцелует, и ты станешь красавицей». Велир не смог удержаться. Едкое замечание вырвалось из него помимо воли, но женщина была слишком подавлена, чтобы уловить иронию.
1: «Такое тоже возможно, но думаю, в моем случае этого не произойдет».
0: Велир почувствовал себя ужасно глупо. Он взвешивал слова, чтобы скрасить неловкость, но приходящие на ум реплики грозили только ухудшить ситуацию. В бесплодных раздумьях и молчании прошло около часа, и женщина сообщила, что пришло время спать.
1: «Учти, если будешь приставать, я тебе на голове змей отращу», —
0: поведала дама, вручая землянину шерстяное одеяло.
1: «К тому же у меня жених есть».
0: «Я и не подумаю к тебе приставать», — с непередаваемой искренностью в голосе заявил Велир и постарался пристроиться на ночлег как можно дальше. Мимиури, как всегда, свернулась комочком в ногах разведчика. И заурчал.
2: «А, она славная девушка».
0: «Ты что, рехнулась?» — прошипел Велир.
3: Меня уже головная боль от ее глазка.
4: Уж ее личик вообще не для слабонервных.
3: Уже она далеко не девушка.
2: Хам ты, Велир. Она совсем юная. И очень напугана, хотя всячески это скрывает. И тем напугана, что одна оказалась, и тем, что превратили ее в уронину. А ты постоянно морщишься и всякий раз напоминаешь ей об этом. Она, наверное, на самом деле прихорошенькая. Представь, как она должна себя чувствовать. А ты, бездушный человек, даже не спросил ее имя.
4: Черт, я ведь и правда не спросил. Приподнявшись на локте, он обратился к притихшей у костра женщине, надеясь, что та еще не спит.
3: Послушай, мы так и не познакомились. Тебя как звать-то?
1: Батюшки!
4: Она откинула одеяло и села.
1: Какой своевременный вопрос. Я Фиан.
4: Велир, представился он. А кошку зовут Мимиури.
1: Дивненько. Вы всем кошкам такие имена мудреные даете?
4: Она сама такое имя выбрала. Дама хрюкнула. То ли выразила сомнение, то ли просто потешалась, снова укуталась в одеяло и затихла.
2: «Она уснула», —
4: сообщила Мимиури.
2: «Не мог раньше с ней поговорить. Ее надо было отвлечь. Она же только о заклинании думала».
3: «А чего ты меня все время ругаешь? Я что, шоумен? Не обязан я развлекать и отвлекать ее. Я согласился с ней ехать непонятно куда, защищать, если что».
2: «Большой из тебя защитник. Это она тебя сегодня раз 10 спасла от верной гибели. А вот подумай, Велир, была бы она сексапильной красавицей, и ведь для нее с неба достал бы и звезды, и луну, и парочку комет, и болтал бы с ней без умолку, расстроился бы неимоверно от того, что у нее жених есть». Но что есть сладкоголосие и благовидность, если в душе ничего нет? Вспомни, сколько раз ты отмечал, что она умна. Восхищался ее отвагой и магическими способностями. Сколько раз сегодня ты забывал и о ее голосе, и о ее внешности. Может, именно ее ты и ждал всю жизнь?
3: Нет! «О, нет, Мимиури, не говори глупости, я точно знаю, какая она, та самая, которую я жду. Это я, Фиан, на нее совсем не похож».
2: «Помнится, ты уверял, что сможешь распознать свою судьбу, в какое бы обличье она ни была замурована. Но оказалось, что ты даже не пытаешься пробиться сквозь это вот обличье. Когда мне дают дохлую мышку, я не могу сказать, молодая она или старая, пока не попробую на вкус. Тут примерно то же самое».
4: Когда Велир нашел слова для ответа, Мимиури уже спала.

0: полудню следующего дня, удивительное дело, почти без приключений, они добрались до Айлибира. Город поразил землянина замысловатой архитектурой. Сотни тонких башенок вонзались в облака, чуть ниже пристроились игольчатые купола и дворцовые крыши. Близость к городской стене была сродни повышенной гравитации. Зданицы тут стояли невысокие, не больше 2 этажей, но даже плоские крыши венчали остроконечные надстройки и копья флюгеров. Город походил на гигантского дикобраза при ближайшем рассмотрении по нелепой случайности оказавшегося варевом из жилых строений. Но наиболее восхитительным был замок изумрудно-зеленого камня, взлетающий над Айлибиром штормовой волной и обрывающийся бездонной пропастью.
1: «Тебе нравится, Милир?»
0: «Красиво!» — выдохнул восхищенный разведчик. «Только слишком остроконечно».
1: «Это специально так!» —
0: пояснил Яфиан.
1: «Чтобы грифоны сверху не нападали».
0: «Грифоны?» «Она действительно сказала грифоны. А у меня больше нет сил удивляться», — только и отметил Велир. У городских ворот стража подозрительно покосилась на невиданную парочку, но вопросов не задавала и препятствий не чинила.
1: «Ехать сюда значительно проще, чем выбраться наружу», —
0: вздохнула женщина.
1: «Но теперь уже все равно. Мы у цели, а потом будет хорошо».
0: «Или будет плохо». Последние 3 слова она не произнесла, но землянин их прекрасно расслышал. Улицы Айлибира выплеснулись на путешественников шумом, музыкой, яркими красками, ароматами пряностей и суетой. Спешащие по своим делам люди не обращали внимания на 2 уставших странников, но пару раз оглянувшись, Велир замечал взгляды, наполненные болью и тоской. Взгляды, адресованные только ему, словно в нем пришельцы, жители города, видели некое ускользающее спасение.
1: «Нам туда!»
0: Яфиан указала на замок с изумрудными стенами. Она дрожала от волнения и уже не пыталась этого скрывать.
1: «Пожалуйста, Велир, не оставляй меня!»
0: Почти жалобно попросила она, остановив лошадь перед массивными воротами. В замок попасть было сложнее, но, поговорив со стражами у ворот, Яфиан добилась того, чтобы ее и Велира пропустили. Мимиури проскользнула за людьми, не нуждаясь в специальном разрешении. Гордо вышагивая по каменной дорожке, кошка оглядывала внутренний двор замка хозяйским взором, изредка фыркая. Женщина на ходу проясняла для Велиры ситуацию. Им предстояло проследовать на задний двор, там за ним располагались казармы. Яфиан разыскивала Лаэма, командира боевого крыла королевской охраны и своего нареченного. Встреча с ним станет решающей. Землянину было все равно, но он терпеливо слушал, понимая, что его спутница просто боится, и последние шаги к цели даются ей труднее остальных. «Все будет хорошо», — заверил он ее, желая, чтобы она поскорее разобралась с женихом и освободила своего защитника. Велиру до безумия хотелось побродить по городу, рассмотреть архитектуру и местные диковинки. Он жалел, что в спешке позабыл на борту камеру, но надеялся заполучить некий сувенир, память о фэнтези-мире, которого быть не могло, но который был. И очень даже реально был. Жил, пульсировал, существовал, заполнял пространство вокруг Велира, ежесекундно доказывая собственную реальность. И еще ему уже не хотелось, чтобы Яфиан, безобразная, нет, просто некрасивая женщина с мерзким или всего лишь неблагозвучным голосом, нашла своего жениха.

0: Турбореактивно застонала она, указывая на огромного статного воина, окованного латами. Настоящий металлический сейф с глазами, усами и плюмажем. Мимиури взобралась на плечо Велиры, чтобы наблюдать за происходящим, а женщина припечаталась к груди воина, перемежая болотно-булькающие рыдания обрывками фраз.
1: «Кто ты?»
0: Воин смотрел на нее сверху вниз с нескрываемой брезгливостью.
2: «Это же я! Я Фиан!»
0: Зашептала она, сбивчиво рассказывая любимому о похищении и о заклинании, но богатырь в доспехах лишь морщился, слушая ее голосок. А она торопливо оправдывалась.
2: «Я знаю, меня сейчас можно узнать, но поверь, это я. Ты ведь говорил, что будешь любить меня всегда, даже если бы я не была красавицей. А мне только и нужно, чтобы ты поверил, чтобы увидел в этом обличье меня и заклинание».
1: «Не мели глупостей».
0: Воин отбросил вцепившиеся в него руки, ищущие защиты, оттолкнул женщину и отступил на пару шагов.
1: «Моя Яфиан Намидей. Она сумела бы снять заклятие без моей помощи».
2: «Лаэм! Да если бы я только могла! Думаешь, появилась бы я тут в таком виде? Да посмотри же, вот!»
0: Она протянула к нему руку.
2: «Ты подарил мне это кольцо!»
0: Воин пристально рассмотрел украшение, а после бесцеремонно сорвал его, содрав кожу на пальце Яфиан. Она вскрикнула от боли и неожиданности.
1: «Ты права. Это кольцо я подарил своей возлюбленной. Прекрасной, златокудрой, синеглазой Яфиан с алыми губами, но не чудовищу. Как к тебе попало ее кольцо? Что ты сделала с ней, проклятая ведьма?»
3: «Послушайте, уважаемый, она говорит правду, ее действительно заколдовали, но она же не виновата». Не веря в то, что он это делает, вступил Севелин.
0: Лаэм резко повернулся в сторону разведчика и схватился за меч.
1: «А ты кто такой?»
0: И было в его вопросе нечто неуловимое, однако да нельзя явственное, отчего показалось Велиру, будто ответ для воина не важен, не из-за равнодушия или отсутствия любопытства, а от того, что человек в доспехах знал ответ, но спрашивал, потому что так было необходимо. «Я видел, как ее тащили в неизвестном направлении против ее воли и помог освободиться», — бесстрастно ответил Велир.
1: «Так вы вдвоем надумали мне голову морочить?»
0: Лаэм приблизился к Велиру так близко, что Мимиури, сидевшая на плече разведчика, не выдержала проспиртованного дыхания и полоснула воина по лицу коготками, оставляя алые отметины.
1: «Богатырь взревел, будто его поддел на рога разъяренный буйвол и взмахнул мечом. Видать, только и ждал, когда можно будет пустить в ход оружие».
2: «Бежим!»
0: — взвизгнула женщина и, ударив отказавшегося от нее жениха чем-то сверкающим магическим, пронеслась между лавками и столбами, уволакивая от опасности Велира. А он, вслушиваясь в улюлюканье толпы и рев воина, думал лишь об одном — не потерять бы в этой суматохе Мимиури. Вооруженные солдаты стекались на шум, кто просто поглазеть, а кто и потешится в спонтанном переполохе. Яфиан успела добежать до боковой лестницы, прежде чем солдаты установили виновников переполоха. Выхватив у открывшего рот толстяка пику, она с гиканьем понеслась вверх по каменным ступенькам, разметая на своем пути встречных вояк, совершенно не ожидавших такого яростного напора. Велир с сожалением подумал, что теперь не удастся посмотреть город, но исход встречи Яфиан с женихом компенсировал эту невосполнимую потерю. Оказавшись на верхнем ярусе, землянин поморщился. Отсюда бежать некуда. Со всех сторон подступали вооруженные солдаты. Заколдованная волшебница раскинула руки. Зубосводяще крикнула, отчего вокруг загрохотало, а со стен посыпались камни, и бросилась к краю стены.
2: «Не бойся!»
0: Грубовато подбодрила она Велир, и ее улыбка могла показаться обаятельной, если бы у мужчины хватило времени это оценить. Яфиан, увлекая землянина, прыгнула с обрывавшейся в пропасть стены, восторженно взвопила, и... гигантские крылья взорвали воздух под падающими людьми. Спустя секунду Велир сообразил, что летит на огромном красно-черном драконе, а Мимиури старается удержаться, используя острейшие коготки. Разведчик, рискуя свалиться с летающего чудовища, снял кошку со своего продырявленного плеча и спрятал ее под куртку. Мимиури вцепилась в тонкую рубаху, оцарапав кожу на груди мужчины, но он уже не замечал этого.
1: «Вот это да!»
0: — выдохнул он в восхищении.
1: «Представляешь, трехцветная! Это же ни в какой книге таких приключений не найдешь!»
2: Не особо-то радуйся,
3: прокричала женщина.
2: За нами погоня! Если твой блистер может что-то сделать, пусть сделает! Моей магии на такое расстояние не хватит, да и убыдохлась я с этим вызовом!
3: Оглянувшись, Велир блаженно улыбнулся. А ведь действительно, погоня! И не какая-нибудь второсортная, а под стать всему этому миру. 6 колесниц, запряженных крылатыми лошадьми. Практически предел мечтаний для бредящего фантастическими сказочными существами читателя фэнтези. Пары выстрелов оказалось достаточно, чтобы две воздушные повозки начали резко терять высоту, а остальные существенно подстали, предпочитая держаться подальше от Велира и его оружия. «Правь туда, где мы встретились!» — прокричал разведчик Яфиан, не сомневаясь в том, что она способна указывать дракону дорогу. Крылатое создание красно-черного окраса лихо развернулось, едва не уронив седаков, и понеслось вперед, прокручивая под собой панорамы лесов, лугов и равнин, которым не должно было быть места на этой планетке. Но кривая невозможности, запутавшись в пространственных координатах, расчистила и в этом мире свободное местечко для существования невероятного. Звездолет землянин заметил издалека. Металлический корабль бусиной чужеродности покоился на травяном ковре, целый и невредимый. Этому миру был неинтересен межзвездный транспорт. Ему хватало своих чудес. Велир молился всему, что не приходило на ум, лишь бы приборы не сошли с ума окончательно. Только бы заработал стартовый движок. Дракон, подпрыгнув, пробежался по земле и остановился точнёхонько у входного люка корабля.
2: «Спасибо тебе»,
3: — нежно произнесла женщина и погладила красно-черного гиганта. Тот взвыл, разрывая небо печальными криками, и плескались в глазах крылатого ящера океаны боли и мольбы. Велир растерялся. Неужто дракон способен на такие эмоции? Крики приближающихся на колесницах воинов подгоняли беглецов. Велир втолкнул в люк женщину, забрался внутрь сам, вслушиваясь в царапающее уведомление о том, что Мимиури не выпало во время полета, и скомандовал ожидавшему кораблю «Старт!». Звездолет ожил мгновенно, казалось, и не было никаких сбоев, и не отказывали еще недавно двигатели. Взлет проходил не так, как обычно. Не так было все. Отсутствие перегрузок, чему Велир обрадовался, Мимиури их терпеть не могла, а пассажирка могла не перенести. Не было привычного грохота, рывков и тряски, словно поднимаешься в небо на воздушном шаре. «Если до этого я сомневался, что сплю, то сейчас получил неоспоримое подтверждение», — подумал Велир, занимая пилотское кресло. Мимиури, примостившись на коленях пассажирки, мурлыкала, наслаждаясь нежданной лаской. Яфиан гладила кошке животик. Но руки девушки дрожали. Мужчина только сейчас поверил, что она не существо возраста неопределенного, а действительно девушка, как и говорила Мимиури. Велир на время отогнал мысли о попутчице. Ожившие приборы требовали внимания. Корабль еще не покинул атмосферу чудной планетки, и еще можно было рассмотреть очертания континентов, пятна зелени и гор, протоптанные муравьиные тропки торговых путей, соединявшие города. Яфиан смотрела на мониторы со всевозрастающим беспокойством. «Хочешь, я отвезу тебя на обратную сторону, куда ты хотела попасть?» — спросил Велир.
2: «А ты?»
3: «Мне домой надо. Тут, конечно, интересно, но я обязан вернуться».
2: «Оставайся!»
3: — с жаром произнесла девушка.
2: «Оставайся с нами, Велир! Я научу тебя быть Амедеем! В твоих руках будет столько волшебства и власти, сколько тебе и не снилось! Ты будешь каждый день видеть драконов и единорогов, прекрасные замки и все, что пожелаешь!»
3: Кошка зашипела, выгнула спину дугой и выпустила когти, заставив девушку испуганно умолкнуть. «Яфиан, нельзя жить одними только желаю. Рано или поздно всегда появляется обязан. Я не принуждаю тебя улетать, только скажи, я верну тебя. Вот он, твой мир. А мой слишком далеко, и в нем нет магии. Он совсем не такой, как твой. Чем-то, конечно, похож, но...» Она сжалась в кресле и тоскливо посмотрела на обзорный экран. Там, искрясь и переливаясь, уменьшались и исчезали города, леса, дороги. Внезапно из облака, которое только что пронзил корабль, взбирающийся в космическую высь, вынырнул всадник на крылатом коне. Высота была невероятной, но и лошадь, и воин единым целым стремились догнать звездолет, чтобы любой ценой помешать Велиру убраться с этой планеты. И когда всадник понял, что его попытки обречены, он протянул к улетающему кораблю руку, словно желая прикоснуться к нему. И жили в его взгляде миллионы световых лет ярости и отчаяния.
2: «Я буду с тобой, куда бы ты ни отправился», —
3: уверенно произнесла она, словно эта сцена поставила последнюю точку в ее размышлениях.
2: «Я буду с тобой. Я буду».
3: «Как пожелаешь». Мысль о том, как он будет объяснять на Земле появление пассажирки, Велир выбросил из головы. Что-то придумает потом, а сейчас надо радоваться, что он убрался из этой заварушки целым. Хотя... как жалко, что все слишком быстро закончилось. Корабль функционировал с прежним усердием, следуя по заложенному в него маршруту. Аппаратура работала отлично, и Велир не сообщил в центр о произошедшем сбое. Доложил по всем правилам об исследованном накануне мире пустышки, не упоминая и Афиан, и неизвестную планету. Отчего-то Велиру не хотелось передавать сообщения о них в открытый эфир. Всегда можно оправдаться соображениями секретности, ведь речь шла о новом кислородном мире и неизвестном нематериальном ископаемом. И хотя Мимиури не дала ему точного определения, разведчик был уверен, что речь шла о том, что земляне привыкли звать магией, волшебством. Корабль исправно облетал запланированные планеты. Велир и Мимиури производили необходимые исследовательские действия. Яфиан помогала, чем могла. Девушка оказалась прекрасной ученицей, быстро освоила управление техникой, а главное, понимала Велира с полувзгляда. Она и внешне менялась. Нет, она не стала красавицей, но уже явно не была уродиной и даже дурнушкой. Обычная девушка. Но Велир все чаще задумывался о том, что именно она и есть та самая идеальная напарница. Умная, чувствительная, понимающая. Иногда она тосковала, вспоминая своего жениха, и тогда разведчику приходилось доказывать. Если Лаем поступил с ней так, он не достоин ее. А тот, кто не способен за лицом и фигурой разглядеть душу, вообще любви не достоин. И стоило ли удивляться, что однажды двое людей почувствовали, что ближе их никого и быть не может во всей Вселенной.

0: А Мимиури? Разве не было у нее своего собственного угла? Благоустроенного, теплого, с подстилкой, поилкой, кормилкой. Ей не было необходимости спать в ногах Велира, он больше не был одинок. Более того, он был бесконечно счастлив. Человек, нашедший того, кого давно искал. «Как будто она была предназначена мне», — радостно делился он с Мимиури, ибо привык с ней делиться всем.
1: «Велир, она действительно предназначалась тебе. Жаль только, что ты этого не понял сразу».
0: До земли оставалось несколько часов лета. Велир готовил специальный отчет. Он подробно описал крохотную волшебную планетку, систематизировав добытую информацию, радуясь, что на взлете ему удалось зафиксировать координаты неведомого мира и сделать несколько панорамных изображений. Ведь без них ему никто не поверит. Покончив с записями, он заглянул в каюту к девушке. Яфиан отрешенно рассматривала свое отражение в зеркале.
2: «Любимая, что-то не так?
3: Магия. Ее больше нет. Я больше не чувствую в себе силы Медея. И нет наложенного на меня заклятия, оно исчезло».
0: «Вот и чудесно!» — обрадовался Велир.
3: «Ты не понимаешь. Заклинание исчезло, а я не стала красавицей. Не превратилась в такую, о которой ты мечтал, златовласку с синими глазами. Я ведь, кажется, должна была быть именно такой».
0: Она виновато улыбнулась. «Кажется, должна быть именно такой? Что значит «кажется»? Ты так говоришь, будто никогда не видела себя до того глупого заклинания». Он засмеялся. «Яфиан, милая, в моих глазах ты всегда будешь красавицей, ведь важно, какой вижу тебя я. Мне нужна только ты, а...» Он резко замолчал, увидев ее глаза.
3: «Ты хочешь сказать, что ничего не знаешь?»
0: Едва слышно спросила она, но продолжить не успела. В каюту вошла Мимиури и, запрыгнув на кровать, посмотрела на девушку. Велиру показалось, будто они мысленно переговариваются, не желая его посвящать в детали беседы. И не ошибся.
3: «Нет»,
0: — решительно отрезал Яфиан в ответ на некий мысленный вопрос.
3: «Так нельзя. Это будет нечестно».
0: «Что нечестно?» — не понял Велир.
3: «Не вмешивайся», — попросила Мимиури.
0: «Нет уж. Почему я должен чего-то не знать?»
1: «Потому что тебе так будет лучше».
0: «С каких это пор ты решаешь, что мне будет лучше?»
1: «Я умею чувствовать, Велир».
0: «Знаешь, моя дорогая, вали-ка ты отсюда со своими чувствами», — разозлился он. «Это чтобы кошка вмешивалась в его личную жизнь и решала, что для него лучше. Да где это видано?» Он решительно выставил трехцветную нахалку за дверь и закрыл каюту. Впервые он прогнал Мимиури. Ему было не по себе, но он был по-настоящему зол. От него скрывают информацию, которую ему наверняка стоило знать. «Рассказывай», — обратился он к Яфиан. «Тоже мне заговорщица. Где это видано, чтобы от мужчины держали секреты? Бунт на корабле!» Велир попытался скрасить происходящее шуткой, но девушка выглядела необычайно серьезной. Такой он ее прежде не видал. Даже когда она, стоя над пропастью, вызывала дракона.
3: «Это касается той планеты, Велир».
0: «Твоего мира?» — уточнил он.
3: «Можно сказать и так, если хочешь. Ты помнишь, каким ты его увидел впервые? Пустым, безжизненным. Но там Мимиури обнаружила новые нематериальные ископаемые. Кошке хватило нескольких секунд, чтобы понять его суть. Она ведь для того и была создана — распознавать суть. Планета обладает неизвестным полем, уникальным, позволяющим осуществлять любые мечты, Велир. Абсолютно любые. Но только не свои собственные. Когда корабль опустился на поверхность, мой мир был еще пуст. В нем не было ничего. Ни единой травинки, ни грамма воды, ни молекулы воздуха. Но ты всегда мечтал попасть в миры фэнтези. И всегда населял новые неизведанные планеты теми существами, которые жили в прочитанных тобой книгах. Ведь так? Волшебники, странствующие воины, дивные города, нетронутая природа, драконы. Мимиури сотворила для тебя все это. Все, что ты желал.
2: Значит, и ты?
1: Да, и я. Я тоже твое желание. Именно такая, какую ты хотел, Велир. Зачарованная красавица, которую расколдуешь только ты. И волшебница, и воительница, и просто женщина, с которой можно поговорить.
2: Чудовищное откровение. Такую правду Велир просто не мог поверить. Да, мир, в котором он очутился, действительно был слишком хорош. Идеален для него, сделан именно так, как ему бы хотелось. Но разве мог Велир заподозрить в нем такую сущность? Можно ли было представить, что континенты, города, леса, реки, сказочные животные и люди — лишь декорации, обрамляющие его мечты? Целая планета актеров театра для одного единственного зрителя. Скажи, Ефиан, выходит, они все знали?
1: Да, но не сразу. Сначала мы просто были... Я знала, что делать и что говорить. Чувствовала, как должна действовать. Знания наполняли меня постепенно. Они просто появлялись, и я не задумывалась, откуда они берутся. Но в какой-то миг я почувствовала, что существую лишь как твое желание. Это было странным ощущением. Я ведь видела, что не нравлюсь тебе, но знала, что я неотъемлемая часть твоей мечты. Уже здесь, на корабле, Мимиури поделилась со мной своими знаниями о Земле, чтобы мне было проще жить без моего мира.
2: Если ты не можешь без него, мы сумеем вернуться. Еще не поздно, есть и координаты, и корабль.
1: Велир, некуда возвращаться. Моего мира больше нет. Он не был видением или плодом воображения, он... был настоящим, реальным и просуществовал, сколько тебе было необходимо, но не мгновение больше. Сам знаешь, он тебе больше не нужен, ты забрал у него все, в чем нуждался. И вернувшись, ты не сможешь его восстановить. Таково свойство поля. Себе пожелать ничего нельзя. Желает только кто-то для кого-то.
2: Я могу пожелать его для тебя.
1: Не сможешь. Я скучаю по нему, мне плохо без него, но я воплотилась в реальность, чтобы моим единственным желанием стал ты, Велир. Вся суть в том, чтобы пожелать вместо кого-то, а мне никого, кроме тебя, не нужно. И никогда не станет нужно. Я твоя идеальная женщина, любимый.
0: Застывшее вокруг Ефиан молчание леденило и обжигало одновременно. Велир задыхался в этом невысказанном крике. Жажда воздуха для вдоха гнала его прочь из каюты. За дверью трехцветным изваянием застыла Мимиури. Он присел возле кошки, потянулся почесать ее за ушком, но рука замерла. Он не мог относиться к ней, как к простой кошке. Она была кем-то большим. Мимиури. Ласковая. Пушистые, трехцветные. Продукт эксперимента. Существо, выведенное специально, чтобы чувствовать. Чувствовать для людей и вместо людей. Чувствовать то, что они не способны почувствовать сами. Мне не верится, что ты столько сделала для меня. Тебе ведь было достаточно только отметить существование этой новой для людей нематериальной ценности, и мы летели бы дальше.
1: Но, Велир, твое одиночество, его было так много, оно было повсюду, я не удерживала этого. А это поле подвернулось так удачно, разве можно было упускать такой шанс?
0: Такой шанс. Все мечты разом, все желания на одной планете.
1: Прелестно, правда?
0: Прелестно. Если ты знала обо всех моих мечтах, Мимиури,
2: Зачем ты сделала ее такой уродливой?
0: Спросил он едва слышно.
1: Будь она красавицей, получилось бы слишком просто. Ты должен был ее сам видеть. Ты нуждался в родственной душе, и тебе предстояло ее почувствовать, иначе никак не получалось. А красота мешает, Велир. Вдумайся, разве те девушки, которые тебе виделись в эротических снах, могли оказаться идеальными? Половинками? Разве ты, просыпаясь по-настоящему, хотел, чтобы их головы наяву оказались рядом на подушке? Ты прекрасно знал, что жизнь с подобными суперже...
2: Выходит, ты в моих чувствах разбираешься лучше, чем я сам?
1: Не совсем. Меня сделали такой, что я могу распознавать. Даже то, чего ни тебе, ни другим людям в себе не понять. Вы не представляете, сколько нематериальных ископаемых заложено в вас самих. Но вы жадничаете. Думаете только о себе. Вот и приходится вам летать в иные галактики за тем, чего полным-полно в каждом из вас.
2: Но ты же можешь сказать, сообщить человечеству, что это в нас есть, и тогда...
1: Что тогда? Нематериальные ценности, заложенные в людях, не вытащить насильно, а добровольно выделиться не умеете. Разве что способны выбросить то, что вам мешает. Людям вообще лучше не знать о том, что они в себя носят. И про планету, которую мы посетили, человечество лучше не знать, Велир. Не сейчас. Так будет спокойнее для всех.
2: Подожди, ты предлагаешь скрыть эту информацию?
1: Да.
2: Ты рехнулась, Мимиури. Мы же ради таких открытий отправляемся в космос. Ты подумай, какой потенциал заложен в такой планете. Решение множества человеческих проблем, уникальные приборы, лекарства от любых болезней, новые технологии. Все это достаточно только пожелать по-настоящему.
1: Ты ничего не понял, Велир. Ничего. Но поступай, как знаешь.
2: Он рассердился. Что она себе позволяет? Откуда она может знать, что будет хорошо для людей, а что плохо? Велир попытался убедить Мимиури, потом принялся кричать, топать ногами и бегать по кораблю, громогласно доказывая свою правоту. Мимиури не слушала. Ушла в свою каморку и не показывалась оттуда всю оставшуюся часть пути. Он твердо решил рассказать человечеству о великом открытии, и Мимиури, хочет она того или нет, будет вынуждена подтвердить описанные в специальном отчете события.

0: Посадка была, как всегда, будничной. Велер готовился к выходу. Упаковал личные вещи, уложил в контейнер кристаллы с записями, еще раз проверив, чтобы показания разных приборов были рассортированы по датам и степени важности. Снял дубль плату с главного бортового компьютера, там тоже будет над чем поработать специалистам. Ободряюще улыбнулся Яфиан, гадая, какое впечатление произведет появление незнакомки на бывшую напарницу Найрат, ведь та наверняка ожидает его возвращения. И позвал Мимиури. Кошка не отозвалась. Никак не отреагировала. Он заглянул в ее комнатку. Пусто. Пробежал по всему кораблю с тем же результатом. Сбежала. Гнев и досада на своенравное создание закипали в груди Велира горьким варевом.
1: Как? Как она могла? Бросить все и удрать, не сказав ни слова. Бросить меня, когда мне так важно ее свидетельство. Но куда, куда она могла деться?
0: Он не мог сказать, кому адресовал вопрос. Наверное, как всегда, самой Мимиури.
2: Гипфильтры, Велир. Если она не выходила из своего угла, на фильтрах отпечаталось достаточно, чтобы понять, куда она могла выйти.
0: Яфиан смотрела на мужчину с упреком и жалостью. Он метнулся в кошачью коморку. Вот, мягкие, похожие на губку темно-синие устройства. Но как же они помогут ему, Велиру, сейчас?
2: Это же гипфильтры,
0: сообщила Яфиан.
2: Тебе нужно прикоснуться и расслабиться. Выкинуть из головы свои мысли и послушать.
0: Шорохи времени и очертания бесконечности. Сотни образов, тысячи оттенков невидимого, неслышимые тональности звуков. Три цвета жили в этом мире. Снежная печаль, огненно-рыжая радость и черная тоска. Слагались в четкий силуэт. Мимиури. Существо, способное распознавать и концентрировать то, что найдется на исследуемых планетах, далеких-предалеких галактиках, и то, что находится в нас. Все нематериальное, однако реальное. Но разве наши чувства материальны? А наши желания? Их она тоже впитывает. Она вбирала в себя мое одиночество. День за днем, весь долгий полет, пока не нашла способ избавить меня от него, но для нее ничего не изменилось. Она осталась переполненной ими, моим одиночеством и моими желаниями. Велир выбрался из кошачьей каютки и опустился в кресло. Яфиан терпеливо ждала. А он перекатывал в кончиках пальцев кристалл специального отчета, будто впервые в жизни увидел его. Мимиури права. Мы не всегда понимаем то, что нужно нам самим, но требуем от жизни больше, чем способны воспринять. Нужно ли людям знать о существовании еще одного нематериального ископаемого? Способен ли человек пользоваться этим полем? Удастся ли людям вообще научиться по-настоящему хотеть вместо других, для кого-то? Какой мир можно сотворить, зная, что ни единому твоему собственному желанию не окажется в нем места? Судьба человечества сейчас была на кончиках пальцев одного человека. Он посмотрел в глаза любимой и увидел в них ответ. И в этот миг он окончательно удостоверился, что желание Мимиури было самым что ни на есть настоящим, правильным. Она знала, кого пожелать для Велира. Тому, кого любишь, плохого не пожелаешь. Мужские пальцы погрузили судьбу Земли в кристаллоприемник головного компьютера корабля. Женский пальчик тронул красный сенсор стирания информации.

Роберт Силверберг. Увидеть невидимку. И меня признали виновным. Приговорили к невидимости на 12 месяцев, начиная с 11 мая года благодарения, и отвели в темную комнату в подвале суда, где мне, перед тем, как выпустить, должны были поставить клеймо на лоб. Операцией занимались два государственных наемника. Один швырнул меня на стул, другой занес надо мной клеймо. «Это совершенно безболезненно», — заверил Громила с квадратной челюстью и отпечатал клеймо на моем лбу. Меня пронзил ледяной холод, и на этом все кончилось. «Что теперь?» — спросил я. Но мне не ответили. Они отвернулись от меня и молча вышли из комнаты. Я мог уйти или остаться здесь и сгнить заживо, как захочу. Никто не заговорит со мной, не взглянет на меня второй раз, увидев знак на лбу. Я был невидим. Следует сразу оговориться. Моя невидимость сугубо метафорична. Я по-прежнему обладал телесной оболочкой, и люди могли видеть меня, но не имели права. Абсурдное наказание, скажете вы? Возможно. Но и преступление было абсурдным. Холодность, нежелание отвести душу перед ближним. Я был четырехкратным нарушителем, что каралось годичным наказанием. В должное время прозвучала под присягой жалоба, состоялся суд, наложено клеймо. И я стал невидим. Я вышел наружу в мир тепла. Только что прошел полуденный дождь. Улицы подсыхали, воздух был напоен запахом свежей зелени. Мужчины и женщины спешили по своим делам. Я шел среди них, но меня никто не замечал. Наказание за разговор с невидимкой — невидимость на срок от месяца до года и более, в зависимости от тяжести нарушения. Интересно, все ли так строго придерживаются закона? Я ступил в шахту лифта и вознесся в ближайший из висячих садов. То был 11-й, сад кактусов. Их причудливые формы как нельзя лучше соответствовали моему настроению. Я вышел на площадку, приблизился к кассе, намереваясь купить входной жетон, и предстал перед розовощекой пустоглазой женщиной. Я выложил перед ней монету. В ее глазах мелькнуло подобие испуга и тут же исчезло. «Один жетон, пожалуйста», — сказал я. Никакого ответа. За мной образовалась очередь. Я повторил просьбу. Женщина беспомощно подняла глаза, затем уставилась на кого-то сзади меня. Из-за моего левого плеча протянулась чья-то рука и положила перед ней монету. Женщина достала жетон. Мужчина, стоявший за мной, взял жетон, опустил его в автомат и прошел. «Дайте мне жетон», — потребовал я. Другие отталкивали меня. И ни слова извинения. Вот они, первые следствия невидимости. Люди в полном смысле слова смотрели на меня, как на пустое место. Однако вскоре я ощутил и преимущество своего положения. Я зашел за стойку и попросту взял жетон, не заплатив. Так как я невидим, никто меня не остановил. Сунув жетон в прорезь автомата, я вошел в сад. Вопреки ожиданиям, прогулка не принесла мне успокоения. Нахлынула какая-то необъяснимая хандра и отбила охоту любоваться кактусами. На обратном пути я прижал палец к торчащей колючке. Выступила капля крови. Кактус, по крайней мере, еще признавал мое существование. Но лишь для того, чтобы больно уколоть. Я вернулся к себе. Дом был полон книг, но сейчас они меня не привлекали. Я растянулся на узкой кровати и включил тонизатор в надежде побороть овладевшую мной апатию. Невидимость.
Собственно, это ерунда, твердил я себе. Мне и раньше не приходилось полностью зависеть от других. Иначе как бы я вообще был осужден за равнодушие к ближним? Так что же мне надо от них сейчас? Пускай себе не обращают на меня внимания. Мне это только на пользу. Начать с того, что меня ожидает годичный отдых от работы. Невидимки не работают. Да и как они могут работать? Кто обратится к невидимому врачу? Или наймет невидимого адвоката? Или передаст документ невидимому служащему? И так никакой работы. Правда, и никакого дохода, что вполне естественно. Зато не надо платить за квартиру. Кто будет брать плату с невидимых постояльцев? К тому же невидимки могут ходить, куда им заблагорассудится, бесплатно. Разве я не доказал это недавно в висячем саду? Невидимость – замечательная шутка над обществом, заключил я. Выходит, меня приговорили всего-навсего к годичному отдыху. Не сомневаюсь, что получу от этого массу удовольствия. Однако не следовало забывать о реальных неудобствах. Первый же вечер после приговора я отправился в лучший ресторан города в надежде

0: отправиться на кухню и угоститься, чем душа пожелает. При желании мне ничего не стоит нарушить работу ресторана. Впрочем, как раз этого делать не следует. У общества свои меры защиты от невидимок. Разумеется, никакой прямой расплаты, никакого намеренного отпора. Но в чем обвинить повара, если тот ненароком плеснет кипяток на стену, не заметив стоящего там человека? Невидимость есть невидимость. Это палка о двух концах. И я покинул ресторан. Пришлось довольствоваться кафе-автоматом поблизости. После чего я взял такси и поехал домой. Хорошо хоть, что машины, как и кактусы, не отличали подобных мне. Однако вряд ли одного их общества на протяжении года будет достаточно. Спалось мне плохо. Второй день невидимости был днем дальнейших испытаний и открытий. Я отправился на дальнюю прогулку, предусмотрительно решив не сходить с тротуара. Мне часто доводилось слышать о мальчишках с наслаждением наезжающих на тех, кто несет клеймо невидимости на лбу. Их даже не наказывали за это. Такого рода опасности умышленно создавались для таких, как я. Я шагал по улицам, и толпа передо мной расступалась. Я рассекал толчею, как скальпель, живую плоть. Полдень мне повстречался первый товарищ по несчастью. Высокий, плотно сбитый мужчина средних лет, преисполненный достоинства, печать позора на выпуклом лбу. Наши глаза встретились лишь на миг, после чего он, не останавливаясь, проследовал дальше. Невидимка, естественно, не может видеть себе подобных. Меня это только позабавило. Я пока еще смаковал новизну такого образа жизни. И никакое пренебрежение не могло меня задеть. Пока не могло. На третьей неделе я заболел. Недомогание началось с лихорадки, затем появились резь в животе, тошнота и другие угрожающие симптомы. К полуночи мне стало казаться, что смерть близка. Колики были невыносимы. Еле дотащившись до ванны, я заметил в зеркале свое отражение, перекосившееся от боли, позеленевшее, покрытое капельками пота лицо. На бледном лбу маяком пылало клеймо невидимости. Долгое время я лежал на кафельном полу, безвольно впитывая в себя его холод, прежде чем в голову мне пришла страшная мысль, что если это аппендицит, воспалившийся, готовый прорваться аппендикс. Ясно одно, необходим врач. Телефон был покрыт пылью. Никто не удосужился его отключить, но после приговора я никому не звонил, и никто не смел звонить мне. Умышленный звонок невидимки карается невидимостью. Друзья, во всяком случае те, кто считался моими друзьями, остались в прошлом. Я схватил трубку, лихорадочно тыкая пальцем в кнопки. Зажегся экран, послышался голос справочного робота. «С кем желаете беседовать, сэр?» «С врачом», — едва вымолвил я.
1: «Ясно, сэр».
0: Кратчевые, ничего не значащие слова. Роботу не грозила невидимость, поэтому он мог разговаривать со мной. Вновь зажегся экран и раздался заботливый голос врача.
1: «Что вас беспокоит?»
0: «Боль в животе. Возможно, аппендицит.
1: Мы пришлем человека через...»
0: Врач осекся. Промах с моей стороны. Не надо было показывать ему свое сведенное судороги лицо. Его глаза остановились на клейме, и экран потемнел с такой быстротой, словно я протянул врачу для поцелуя прокаженную руку. «Доктор!» — простонал я, но экран был пуст. Я в отчаянии закрыл лицо руками. «Это уже чересчур. А как же клятва Гиппократа? Неужели врач не придет на помощь страждущему?» Но Гиппократ ничего не знал о невидимках, тогда как в нашем обществе врачу запрещено оказывать помощь человеку с клеймом невидимости. Для общества в целом меня попросту не существовало. Врач не может поставить диагноз и лечить несуществующего человека. Я был предоставлен сам себе. Это одна из наименее привлекательных сторон невидимости. Вы можете беспрепятственно войти в женское отделение бани, если

умираете, но и корчиться от боли вы будете равно беспрепятственно. Одно вытекает из другого. И если у вас случится прободение аппендикса, что ж, это послужит предостережением другим, которые могут пойти вашим преступным путем. К счастью, со мной этого не произошло. Я выжил, хотя мне было очень худо. Человек может выдержать год без общения с себе подобными. Может ездить в автоматических такси и питаться в кафе-автоматах, но автоматических врачей нет. Впервые в жизни я почувствовал себя изгоем. К заболевшему заключенному в тюрьме приходит врач. Мое же преступление недостаточно серьезно, за него не полагается тюрьма, и ни один врач не станет облегчать мои страдания. Это несправедливо. Я проклинал тех, кто придумал такую изощренную кару. И изо дня в день я встречал рассвет в таком же одиночестве, как Робинзон Крузо на своем необитаемом острове. И это в городе, где жило 12 миллионов душ. Как описать частые смены настроений и поведения за те месяцы? Бывали периоды, когда невидимость казалась мне величайшей радостью, утехой, бесценным сокровищем. В такие сумасшедшие моменты я упивался свободой ото всех и всяческих правил, опутывающих обыкновенного человека. Я крал, я входил в магазин и брал, что хотел, а трусливые торговцы не смели помешать мне или позвать на помощь. Зная я, что государство возмещает подобные убытки, воровство приносило бы мне меньше удовольствия. Но я об этом не знал и продолжал воровать. Я подсматривал. Я входил в гостиницы и шел по коридору, открывая наугад двери. Некоторые комнаты были пусты, в некоторых были люди. Богоподобный, я наблюдал за всем, что происходило вокруг. Дух мой ожесточился. Пренебрежение обществом, преступление, за которое меня покарали невидимостью, достигло небывалых размеров. Я стоял на пустынных улицах под дождем и поливал бранью блестящие лики вознесшихся к небу зданий. «Кому вы нужны?» — ревел я. «Не мне! Ну, кому вы нужны?» Я смеялся, издевался, бранился. Это был некий вид безумия, вызванный, полагаю, одиночеством. Я врывался в театры, где, развалясь в креслах, сидели любители развлечений, пригвожденные к месту мельтешащими трехмерными образами, и принимался выделывать дурацкие антраша в проходах. Никто не шикал на меня, никто не ворчал. Светящееся клеймо на моем лбу помогало им держать свое недовольство при себе. То были безумные моменты, славные моменты, великие моменты, когда я исполином шествовал среди праха земного, и каждая моя пора источала презрение. Да, сумасшедшие моменты, признаю открыто. От человека, который несколько месяцев поневоле ходит невидимым, трудно ждать душевного равновесия. Впрочем, правильно ли было называть такие моменты безумными? Скорее, я испытывал состояние глубокой депрессии. Маятник несся головокружительно. Дни, когда я чувствовал лишь презрение ко всем идиотам, которых видел вокруг, сменялись днями невыносимой тяжести. Я бродил по бесконечным улицам, простаивал под изящными аркадами, не сводил глаз с серых полос шоссе, где яркими штрихами стремительно проносились автомобили, и даже нищие не подходили ко мне. А вам известно, что среди нас есть нищие? В наш-то просвещенный век! Раньше я этого не знал. Теперь же долгие прогулки привели меня в трущобы, где исчез внешний лоск, где опустившиеся старики с шаркающей походкой просили подаяния. У меня не просил никто. Однажды ко мне приблизился слепой. «Ради всего святого!» — взмолился он. «Помогите купить новые глаза!» Первые слова, обращенные ко мне за многие месяцы. Я полез в карман за деньгами, готовый отдать ему в благодарность все, что у меня есть. Почему нет? Что мне деньги? Я могу в любой момент взять их где угодно. Но не успел я достать монеты, как какая-то уродливая фигура, отчаянно перебирая костылями, втерлась между нами. Я услышал сказанное шепотом слово «невидимый». И вот уже оба заковыляли прочь от меня, словно перепуганные крабы. А я оставался на месте, глупо сжимая деньги в кулаке. Даже нищие. Дьяволы.
придумать такую пытку.

0: Так я снова смягчился. Куда девалась моя надменность? Я остро чувствовал свое одиночество. Кто мог обвинить меня тогда в холодности? Я размяк. Я был готов впитывать каждое слово, каждый жест, каждую улыбку. Патетически жаждал прикосновения чужой руки. Шел шестой месяц моей невидимости. Теперь я ненавидел ее страстно. Все радости, которые она сулила, оказались на поверку пустыми, а муки невыносимыми. Я не знал, сумею ли вытерпеть оставшиеся полгода. Поверьте, в то тяжкое время мысль о самоубийстве не раз приходила мне в голову. И, наконец, я совершил глупый поступок. Как-то раз, во время бесконечных прогулок, мне навстречу попался другой невидимый, третий или четвертый за все шесть месяцев. Как уже не раз бывало с другими, наши взгляды на миг настороженно скрестились. Затем он опустил глаза и обошел меня. Это был стройный, ускалицый молодой мужчина, не старше 40, с взъерошенными каштановыми волосами. У него был вид ученого, и я еще удивился, что же он такое совершил, чтобы заслужить невидимость. Мною овладело желание догнать его и расспросить, узнать его имя и заговорить с ним, и обнять его. Все это строжайше запрещено. С невидимым нельзя иметь никаких дел, даже другому невидимому. Особенно другому невидимому. Общество отнюдь не заинтересовано в возникновении каких-либо тайных связей среди своих отверженных. Мне это было известно. Но, несмотря ни на что, я повернулся и пошел следом за ним. На протяжении трех кварталов я держался в шагах в 50 позади. Повсюду, казалось, сновали роботы-ищейки. Они мгновенно засекали любое нарушение своими чуткими приборами, и я не смел ничего предпринять. Но вот он свернул в боковую улочку, серую от пыли 500-летней давности, и побрел ленивым шагом никуда не спешащего невидимки. Я поравнялся с ним. «Постойте», — негромко сказал я. «Здесь нас никто не увидит. Мы можем поговорить. Мое имя...» Он круто повернулся, охваченный неописуемым ужасом. Его лицо побелело. Какую-то секунду он не сводил с меня глаз, затем рванулся вперед. Я загородил ему путь.
1: «Погодите, не бойтесь! Пожалуйста!»
0: Он попытался вырваться, но я опустил руку ему на плечо, и он судорожно дернулся, стряхивая ее.
1: «Хоть слово!» — взмолился я.
0: «Ни слова. Ни даже глухого оставьте меня в покое!» Он обогнул меня, побежал по пустой улице, и вскоре топот его ног затих за углом. Я смотрел ему вслед и чувствовал, как нарастает внутри меня всепоглощающее одиночество. Потом пришел страх. Он не нарушил закон, а я увидел его. Следовательно, я подлежал наказанию, возможно, продлению срока невидимости. По счастью, вблизи не было ни одного робота-ищейки. Повернувшись, я зашагал вниз по улице, стараясь успокоиться. Постепенно я сумел взять себя в руки. И тут понял, что совершил непростительный поступок. Меня обеспокоила глупость собственной выходки, еще более ее сентиментальность. Так панически потянуться к другому невидимому, открыто признать свое одиночество, свою нужду... Нет... Это означало победу общества. С этим я смириться не мог. Случайно я вновь оказался около сада кактусов. Я поднялся наверх, схватил жетон и вошел внутрь. Некоторое время я внимательно смотрел по сторонам, прежде чем мой взгляд остановился на гигантском 8 футов высотой уродливо изогнутом кактусе, настоящем колючем чудовище. Я вырвал его из горшка и принялся ломать и рвать на части. Тысячи игл впились в мои руки. Прохожие делали вид, будто ничего не замечают. Скривившись от боли, с кровоточащими ладонями, я спустился вниз, снова одетый в маску неприступности, за которой скрывалось одиночество. Так прошел 8-й месяц, 9-й, 10-й. Весна сменилась мягким летом, лето перешло в ясную осень. Осень уступила место зиме с регулярными снегопадами, до сих пор разрешенными из соображений эстетики. Но вот и зима кончилась. На деревьях в парках появились зеленые почки. Синоптики устраивали дождь трижды в день. Срок моего наказания близился к концу.
1: Последние месяцы невидимости я жил словно в оцепенении. Тянулись дни, похожие друг на друга. Однообразие существования привело к тому, что мой истощенный мозг отказывался переваривать прочитанное. Читал я судорожно, но неразборчиво, брал все, что попадалось под руку. Сегодня труды Аристотеля, завтра Библия, еще через день учебник механики. Но стоило мне перевернуть страницу, как содержание предыдущей бесследно ускользало из памяти. Признаться, я перестал следить за ходом времени. В день окончания срока я находился у себя в комнате, лениво листая книгу, когда в дверь позвонили. Мне не звонили ровно год. Я почти забыл, что это такое звонок. Тем не менее, я открыл дверь. Передо мной стояли представители закона. Не говоря ни слова, они сломали печать, крепящую знак невидимости к моему лбу. Эмблема упала и разбилась. «Приветствуем тебя, гражданин», — сказали они мне. Я медленно кивнул. «Да, и я приветствую вас. Сегодня 11 мая 2105 года. Твой срок кончился. Ты отдал долг и возвращен обществу».
2: «Спасибо».
1: «Да». «Пойдем выпьем с нами?»
2: «Я бы предпочел воздержаться».
1: «Это традиция. Пойдем». И я отправился с ними. Мой лоб казался мне странно оголенным. В зеркале на месте эмблемы виднелось бледное пятно. Меня отвели в близлежащий бар и угостили эрзац виски, плохо очищенным, но крепким. Бармен дружески мне ухмыльнулся, а сосед за стойкой хлопнул меня по плечу и поинтересовался, на кого я собираюсь ставить в завтрашних реактивных гонках. Я ответил, что не имею ни малейшего понятия.
3: «В самом деле, я за Келса. 4-1, но у него мощнейший спурт».
1: «К сожалению, я не разбираюсь». «Его какое-то время здесь не было», — негромко сказал государственный служащий. Эвфемизм был недвусмыслен. Мой сосед кинул взгляд на бледное пятно на моем лбу и тоже предложил выпить. Я согласился, хотя успел почувствовать действие первой порции. Итак, я перестал быть изгоем. Меня видели. Однако я не посмел отказаться. Это могут истолковать как проявление холодности. 5 проявлений недружелюбия грозили 5 годами невидимости. Я приучил себя к смирению.

0: Возвращение к прежней жизни вызвало множество неловких ситуаций. Встречи со старыми друзьями, возобновление былых знакомств. Я находился в изгнании год, хотя я не сменил место жительства, и возвращение далось мне нелегко. Естественно, никто не упоминал о невидимости. К ней относились как к несчастью, о котором лучше не вспоминать. В глубине души я называл это ханжеством, но делал вид, что так и должно быть. Безусловно, все старались пощадить мои чувства. Разве говорят тяжелобольному, что он долго не протянет? И разве говорят человеку престарелого отца, которого ждет эвтаназия? Что ж, все равно он вот-вот приставится. Нет, конечно, нет. Так в нашем совместно разделяемом опыте образовалась эта дыра, эта пустота, этот провал. Мне трудно было поддерживать беседу с друзьями, особенно если учесть, что я выпал из курса современных событий. Мне трудно было приспособиться. Трудно. Но я не отчаивался, ибо более не был тем равнодушным и надменным человеком, каким был до наказания. Самая жестокая из школ научила меня смирению. Теперь я то и дело замечал на улицах невидимок. Встреч с ними нельзя было избежать. Но, наученный горьким опытом, я быстро отводил взгляд в сторону, словно наткнувшись на некое мерзкое, источавшее гной чудовище из потустороннего мира. Однако истинный смысл моего наказания дошел до меня на четвертый месяц нормальной жизни. Я находился неподалеку от городской башни, возвращаясь домой со своей старой работы в архиве муниципалитета, как вдруг кто-то из толпы схватил меня за руку.
1: «Пожалуйста», — раздался негромкий голос. «Подождите минуту. Не бойтесь».
0: Я поднял удивленный взгляд. Обычно в нашем городе незнакомые не обращаются друг к другу. И увидел пылающую эмблему невидимости. Тут я узнал его. Стройного юношу, к которому я подошел более полугода назад на пустынной улице. У него был изможденный вид. Глаза приобрели безумный блеск. В каштановых волосах появилась седина. Тогда, вероятно, его срок только начинался. Сейчас он, должно быть, отбывал последние недели. Он сжал мою руку. Я задрожал. На сей раз мы с ним находились не на пустынной улице. Это была самая оживленная площадь города. Я вырвался из его цепких рук и сделал шаг назад.
2: «Не уходите!» — закричал он. «Неужели вы не жалитесь надо мной? Ведь вы сами были на моем месте!»
0: Я сделал еще один нерешительный шаг и вспомнил, как сам взывал к нему, как молил не отвергать меня. Вспомнил собственное страшное одиночество. Еще один шаг назад.
2: «Трус!»
0: — выкрикнул он.
2: «Заговори со мной! Заговори со мной, трус!» Это оказалось выше моих сил. Я более не мог оставаться равнодушным.
0: Слезы неожиданно брызнули у меня из глаз, и я повернулся к нему, протягивая руку к его тонкому запястью. Прикосновение словно пронзило его током. Мгновение позже я сжимал несчастного в объятиях, стараясь успокоить, облегчить его страдания. Вокруг нас сомкнулись роботы-ищейки. Его оттащили. Меня взяли под стражу и снова будут судить. На сей раз не за холодность, за отзывчивость. Возможно, они найдут смягчающие обстоятельства и освободят меня. Возможно, нет. Все равно. Если меня приговорят, я с гордостью понесу свою невидимость.
3: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Андрей Николаев. Интоксикация. Все. Осталась последняя надежда. Если снова облом, намылю веревку и взломаю дверь и ужаснуться. Молодой, симпатичный, жить да жить, а он в петле. Голова на бок, лицо синее, язык наружу. Нет, так не пойдет. Некрасиво. Пожалуй, открою газ и голову в духовку. И найду с малиновой мордой обделавшегося, как младенец у нерадивой мамаши. Нет, тоже нехорошо. Может, с балкона порхнуть? Ласточкой. Мозги на асфальте, мужественное волевое лицо в смятку. Черт, о чем я думаю? Алло, Елена, будьте любезны.
1: Здравствуй, Сережа.
0: О, не узнал, богатый будешь. Правда, не узнал. Голос у нее какой-то напряженный, изломанный. Как дела, Лен?
1: Так себе. Ты что-то хотела, то я звонка жду.
0: Молодец, Ленка. Как всегда, берет быка за рога. Лен, такое дело, одолжи сотню на неделю, а?
1: Ладно.
0: Я ушам не поверил. Вот оно, спасение. Серьезно, Лен, через неделю отдам.
1: Сказала же, ладно. Когда зайдешь?
0: Через полчаса.
1: Давай, жду.
0: Иду в ванную. Бриться, конечно, не буду. Такой колотун, что зарезаться можно. Чищу зубы. От усилий покрываюсь испариной. Господи, плохо-то как. Напоследок взгляд в зеркало. Лучше бы не смотрел. Ползу к троллейбусной остановке. Май, утро, свежий ветерок. Подкатила трешка, забиваясь в угол на задней площадке, стараясь не глядеть в салон. Хорошо, что народу много, контролер не протиснется. Рядом девица вся из себя в черных очках с мобильником на шее. Покрутила носом, покосилась и, брезгливо фыркнув, демонстративно отвернулась. «Попей 2 недели, дочка, а я посмотрю, чем ты будешь благоухать». Троллейбус проезжает эстакаду над Савеловским вокзалом, тормозит возле остановки. Следующая моя. Проезжаем магазин «Сухари». Всегда умилялся. Магазин «Сухари», а через 4 дома бутырская тюрьма. Ленка живет в старом доме, вход со двора. Ох, дойти бы. Ковыляю по зебре через улицу. Во дворе липы, тополя, густая тень. Прохладный подъезд со старым решетчатым лифтом. Возношусь на 7-й этаж, давлю звонок. Быстрые шаги, дверь распахивается. Ленка в джинсах и бежевой толстовке. Лицо напряженное, глаза будто ждут чего-то и боятся в то же время.
1: А, это ты. Заходи.
0: Проходим на кухню. Для своих 37 она еще очень даже ничего. Только потянула ее как-то. Синяки под глазами, углы рта опустились. Неужели тоже выпивает?
1: Хватит сотни.
0: Машу руками, как мельница. Хватит, мне бы только до вторника перекантоваться. Она смотрит на меня внимательно и достает из кошелька 300 рублей. Я молчу, боюсь спугнуть. Она протягивает деньги.
1: Не торопись, будут отдашь.
0: Прижимаю руку к сердцу. Лен, через неделю как штык.
1: Ладно, ладно, выпьешь со мной.
0: Таращу глаза. Так и есть, выпивает.
1: Эх, жизнь поганая.
0: Выпью. Случилось что? Она ставит на стол рюмки, пакет сока, достает початую кжелку, разливает. Пальцы у нее дрожат.
1: Как твое кино?
0: Пожимаю плечами. Так себе. Эпизоды массовка. Больше на дорогу в Мосфильм уходит, чем зарабатываю.
1: Что случилось?
0: Ленка залпом, не дожидаясь меня, опрокидывает рюмку, запивает соком. Осторожно поднимаю свою. Рука трясется, водка течет на пальцы. Выливаю ее в рот, придавливаю сверху соком. Приживется, нет? Вроде прошла. Смотрю на Лену и вдруг вижу, как кривится ее лицо, дрожит подбородок. Она трет шею пальцами, будто разминая застрявший комок. Что, плохо пошла? Из глаз ее внезапно брызгают слезы. Она некрасиво открывает рот и силится что-то сказать. Получается не сразу.
1: Санька пропал.
0: Тупо смотрю на нее. Все-таки я какой-то тормознутый стал. Санька — это ее сын. Когда мы были соседями, он часто ко мне заходил. Ленка его одна растила, вот он ко мне и тянулся. Я ему, наверное, старшим братом казался. Хороший парнишка, сейчас ему лет 17-18. Как пропал, бестолково спрашиваю я.
1: Так. В среду ушел, сказал, вечером будет. Третий день нету. Я все больницы обзвонил и все морги.
0: Ленка начинает давиться словами, и я наливаю ей стакан сока. Лицо ее мокрое от слез, руки трясутся хуже, чем у меня, и сок бежит по подбородку, капает на толстовку. Ты одноклассникам звонила?
1: Он в МАИ учится, первый курс заканчивает. Я звонил ребятам, никто ничего не знает.
0: Да, время летит. Санька уже в институте. Может, у какой-нибудь девчонки завис, предполагаю я. Есть у него подружки?
1: В институте нет.
0: Ленка берет себя в руки, вытирает ладонями глаза.
1: Все, принцессу себе ищет. Ну, знаешь, принцессы, эльфы, драконы, Средиземье, Арканар, Нильфгард, принцесса Цирилла. Не знаю, во что они сейчас играют. В среду он взял меч, который ты ему подарил, и ушел.
0: Так, соображаю я. Меч этот скорее для исторического фехтования, чем для ролевых игр. Я его сделал, когда на Знамя Революции работал. Нашел хорошую сталь, забыл ХВГ или 9ХС. Договорился с ребятами из кузнечного цеха. 2 литра поставил, как сейчас помню. Сам шлифовал заготовку, в навершие свинец залил. Правда, отбалансировал по гарде, так финтить легче. Отполировал его, аж глазам больно. Блестел меч, как готовые... Да, в общем, чисто эскалибур блестел. А Саньке подарил, когда понял, что пропью. Только этот меч и уцелел из всего снаряжения. Ленка закуривает, я наливаю себе еще рюмку, чтобы думалось легче. Можно его комнату посмотреть?
1: Посмотри.
0: Она машет рукой.
1: Я все перерыла, ни записки, ничего.
0: Комната у Саньки маленькая, 12 метров. На стенах двери продукции Бориса Валеджо, фотографии. Санька в обличии то ли Боромира, то ли Геральта. Лицо серьезное, рыжие волосы дыбом. В углу комнаты висит плетенная из тонких стальных колец кольчуга, шлем, переделанный из строительной каски, и деревянный меч. Беру его в руки. Хороший меч. Пропитанное дерево, наборная гарда. Санька даже дол выбрал, не поленился. Настоящий полуторник. Молодец, Санька. Представляю, сколько трудов он затратил, пока кольчугу плел, пока меч мастерил. На книжных полках в основном фэнтези. Майкл Муркок, Сапковский, Толкин, конечно. Между книг замечаю толстую тетрадь. Так, что тут у нас? Эскизы мечей. Каролингский, скандинавский, катана. Санька выбрал каролингский. Чертежи перемежаются записями. Что ж ты писал, сэр-рыцарь?
1: Был в Царицыно. Наших в парке немного, в основном мелюзга из начинающих. Важные, церемонные. Рыцари, лучники, эльфы и феи. Разыгрывают сюжет и просто бьются, как бог на душу положит. Я опять сцепился с Крагером, и, естественно, мы решили выяснить, кто прав в честном бою. Фехтовать он так и не научился, но от этого не легче. Машет своим двурушником, словно оглоблей, пытаясь разорвать дистанцию. Попробуй, подойди. Но все-таки я выбрал момент, как дядя Сережа учил. Подскочил, и мы сцепились мечами. Неизвестно, чем бы закончилось, но вдруг рядом раздался ее голос. Колокольчик на новогодней елке, а не голос. И мы враз успокоились. Даже стыдно стало. Ах, как она прекрасна. Крагер принес дюралевый эскадрон. Похвастаться и, конечно, перед ней пофорсить. Она Крагера выделяет почему-то, и что в нем нашла? Нос у него картошкой, да еще обрился наголо. Но я ее просто так не уступлю. В следующий раз принесу меч, который мне дядя Сережа подарил.
2: Ура! Она со мной! Крагера не видно, она болеет за меня. Даже в щеку поцеловала. Ну и что, что она старше? Она удивительная. Зовет в Средиземье. Да я хоть сейчас.
0: Вот такие последние записи. Я выглянул на кухню, Лена сидит, подперев кулачком щеку, смотрит на телефон. А попробую-ка я отработать 300.
1: Лен, куда Санька ездил тусоваться? В Царицыно?
2: Да. Там уже были из милиции, спрашивали.
0: Ну, одно дело милиция, бормочу я. Не грусти. Найдем мы твоего Саньку. Возле метро покупаю в ларьке 250 водки. Бутылку мне много, а чекушка в самый раз. Доезжаю до Чеховской, перехожу на зеленую ветку, теперь по прямой. Дремлю в вагоне, пока не проезжаем мост над Москвой-рекой. Через одну Царицыно. На улице жарко. Народ в праздничном настроении. Кто слегка веселый, а кто со вчерашнего грустный. Покупаю бутылку минеральной и спешу в парк в спасительную тень. В толпе мелькают ребята с мечами в чехлах за спиной и девчонки, прикинутые чародейками. Тусовка начинающих ролевиков, отдых от действительности. Здесь к ним привыкли и почти не обращают внимания.
3: Ах, да чего ж хорошо в лесу.
0: Тенистые холмы, сквозь деревья блестит пруд. Так и тянет прилечь на траву и вздремнуть минут 600. Захожу в парк поглубже. Здесь кишмя кишат рыцари, принцессы, трубадуры и эльфы. Рубятся на мечах, поют под гитару у костров. Феи, принцессы и чародейки в остроконечных шапочках, одна симпатичнее другой, благосклонно внимают менестрель. Перехожу от группы к группе. На меня не обращают внимания. Подумаешь, еще один любопытствующий. Как я найду девушку, о которой писал Санька? Одну жемчужинку в россыпи драгоценностей. Стараюсь не показаться навязчивым, расспрашиваю про рыжего паренька. Отвечают неохотно. Кто-то вспоминает, что на днях уже были из милиции, тоже интересовались. Пожалуй, сегодня я ничего не узнаю. Ладно, приду завтра. Присаживаюсь под липу, достаю чекушку, свинчиваю ей голову и делаю пару глотков, исключительно ради проверки качества.
3: Редкостная мерзость.
0: Заливаю мерзость минералкой. Рядом группа ребят собирается провести рыцарский турнир в честь прекрасной дамы. Дама лет 16-17 принимает в подготовке живейшее участие. Подбадривает, торопит, обещает поцелуй победителю. Довольно высокая девчонка, очень симпатичная, если не сказать красивая. Только накрашена сверх всякой меры. Это ничего, с возрастом придет и опыт. Макияж тоже требует практики. Рыцари спорят, договариваясь о правилах поединка. «Судья, кто будет судьей?» Ребята оглядываются, от них отделяется тощий паренек в очках и направляется ко мне.
1: «Вы не могли бы нам помочь?»
0: «Подержать шлейф принцессы?»
1: Он неуверенно улыбается. «Нет, всего лишь дать команду к началу поединка».
0: «Это я могу», — бормочу я, поднимаясь с травы. «Где ресталище?»
1: «Вот здесь».
0: Очкарик обводит рукой вокруг себя. «Не, так не пойдет, не соглашаюсь я». В нескольких словах объясняю ребятам правила поединков, принятые в историческом фехтовании. Под заинтересованным взглядом девушки очерчиваю квадрат 8 на 8.
4: «Как хорошо, что нашелся хоть один знающий человек», — говорит она.
0: «Черт возьми, какой у нее приятный голос. И почему это я встречаю симпатичных девчонок только в подпитии?» «Это всего лишь теоретические знания, ваше высочество», — говорю я. «Только и всего». Она краснеет от удовольствия и, закрывшись ладошкой, хихикает. «Господа!» — я призывно хлопаю в ладоши. «По какой формуле будете биться? По старой школе, тульской или зареченской?» Я отпрошел все три, плюс славяно-горецкую. Могу судить по любой из них. Рыцари недоуменно пялятся на меня. Как все запущено. Предлагаю им бой по формуле старой школы с разведением после каждого удара до 5 баллов. Но им хочется, чтобы взаправду, как в кино или в романе. Дело хозяйское. «К бою, благородные господа!»
3: Ни атаки, ни защиты никто не знает.
0: Через полчаса все скорбно сидят на траве. Принцесса порхает от одного раненого к другому, успокаивая и смазывая предусмотрительно взятым йодом ссадины и ушибы. Печальное, но поучительное зрелище. Освежаюсь парой глотков, затем беру у очкарика меч, соструганный из лыжи, и прошу внимания. Показываю ребятам фронтальную стойку, несколько базовых ударов, свилю. Смотрят угрюмо. «Да, пацаны, не так все просто». Уголком глаза замечаю восторженный взгляд принцессы, но на сегодня хватит. Сил на исходе, и вот кто же. Прощаюсь и ухожу. Сзади шушуканье, легкие шаги.
4: «Досточтимый сэр».
0: Принцесса сияет, прям светится вся.
4: «Вы не могли бы прийти завтра? Ваши знания бесценны».
0: Смотрит так, что я забываю про ее 16 лет. В конце концов, она совершеннолетняя. Держу длинную паузу, глядя на нее добрым отеческим взором. Станиславский переворачивается в гробу от зависти. «Ваше высочество, если вы прикажете...» Она подходит вплотную, поднимает лицо и смотрит мне в глаза.
3: «Я таю, я тону в синих озерах.
4: Да, я была бы вам весьма признательна.
0: Тихо, почти шепотом, говорит она. Отступаю на шаг и склоняю гордую голову. Слушаю и повинуюсь, ваше высочество. Она легко касается моего плеча и бежит к своей свите.
4: Он придет!
0: Слышу я волшебный голосок. Допиваю чекушку и бреду к метро. Сегодня я для них еще чужой, хотя лед сломан. А вот завтра они будут смотреть как на знакомого. А девочка эта... Весна, что ли, на меня действует? Завтра побреюсь, причешусь. Правда, она моложе меня лет на 12. А, прорвемся. Старый конь борозды не портит. Однако, судя по Санькиным записям, он влюбился в девушку старше себя. Сегодня я ее не нашел, может, завтра повезет? У метро двое бритых парней в коже охаживают железными прутьями мелкого нацмена. То ли он цветы им даром не отдал, то ли просто не понравился. Еще одна торговка, судя по растительности на лице, тоже из Закавказья, мечется вокруг и голосит, хватая прохожих за руки. Напрасно. Кому охота получить ржавые арматурины по голове из-за лица кавказской национальности? Никому, кроме потасканного, сильно пьющего идиота. Подхватив с земли железный ребристый прут, направляюсь к парням. Нацмен катается по асфальту среди окурков и собственных гвоздик. Бритые лупят его по ребрам и локтям, которыми он прикрывает лицо. Плачущим голосом кавказец просит о чем-то. Сулит золотые горы, но парни уже вошли в раж. Коротко бью бритого прутом по запястью и тут же, не теряя времени, по колену. Парень воет и, скорчившись, валится на землю. Второй поворачивает ко мне оскаленное и покрасневшее лицо с выпученными глазами. «А, сука!» Развернувшись в молодецком замахе, опускает арматуру мне на голову. «Дрова тебе рубить, парень, и не железками махать». Провожу защиту отводом и от души впечатываю прут ему в лоб. Глаза парня сбегаются в кучку, как жуки с скоробеи на верблюжье дерьмо. Роняя железяку, он оседает на замершего в ожидании новых ударов нацмена. Бросив прут, ныряю в толпу. Позади милицейские свистки. «Вовремя, ребят! Вы, как всегда, вовремя!» По дороге домой покупаю бутылку водки и мороженую курицу. Варю крепкий бульон, выпиваю залпом стакан проклятой отравы, чтобы я еще хоть раз в жизни, и рву птицу зубами, заливая в себя бульон. Ночь проходит в кошмарах. Стою трезвый и злой. Час под душем, бреюсь, одеваюсь, выпиваю 50 грамм водки и кружку бульона. Все, пора. Прячу заплывшие и покрасневшие глаза за черными очками и выхожу на улицу. Народу в Царицыно меньше, чем вчера. Не спеша иду к парку, как вдруг меня окликают. «Принцесс!» Она в джинсовом костюме, куртка расстегнута, короткая маечка кончается сразу под грудью, открывая нежную загорелую кожу. Меня подмывает снять очки, чтобы разглядеть ее получше. «К вашим услугам, принцесса!» — бормочу я, не в силах оторваться от изумительного зрелища.
4: «Я приехала пораньше, чтобы предупредить вас», — говорит она. «Ребята сегодня не придут. Извините, так уж получилось».
0: «Жаль», — вру я бессовестным образом. «Может, просто погуляем?»
5: «Она приехала ради меня. Что это значит?» «Это значит одно!»
0: Лихорадочно соображаю, куда ее можно повезти при моих скромных возможностях, да еще чтобы прогулка завершилась в моей холостяцкой квартире. Конечно, после двухнедельной пьянки там хлев, но упускать такой случай...
4: «Раз уж я нарушила ваши планы на сегодня, давайте хотя бы кофе вас угощу».
0: Тяжело вздыхаю, сожалея о нарушенных планах, но соглашаюсь. Едем в метро. Она мило щебечет, почти касаясь губками моего уха. Я наслаждаюсь, вдыхая аромат ее косметики. Краски на лицо она и сегодня не пожалела. Тени, румяна, тушь, помада ярко-красная. Это ничего, это мы смоем. Выходим на Тверскую, и тут оказывается, что она живет буквально в двух шагах, а кофе у нее тоже найдется. Родители в командировке, а я ломал голову, как ее к себе затащить. О, времена, о, нравы. Ничего не имею против современной молодежи. Старый сталинский дом, окна на Тверскую. Она снимает джинсовую курточку и вешает ее в прихожей. Я пристраиваю рядом свою. Ее маечка на тонких бретельках почти прозрачная. Лифчика она не носит. Пальцы у меня дрожат. То ли с похмелья, то ли в предвкушении. На кухне она ставит на стол крохотные чашечки, достает турку.
4: «У меня есть коньяк».
0: Она тянется к верхней полке. Маечка слегка задирается, приоткрывая грудь. Я отвожу глаза, так и ослепнуть недолго, но от коньяка отказываюсь. Если я сейчас выпью, то из запоя выйду только с помощью капельницы. Проверено. Она ставит турку на плиту и, заговорщически улыбаясь, тянет меня за собой. Пустая огромная комната, потолки 4 метра, наборный паркет. В стенах встроенные шкафы. Все так же улыбаясь, она идет к шкафу с зеркальной дверцей и сдвигает створку. Я тоже расплываюсь в улыбке, ожидая приятного сюрприза, и... сюрприз налицо. В глубине шкафа на полке 4 круглых аквариума. Из каждого на меня глядит голова, и под каждой головой меч. 2 самопальные катаны, дюралевый цвайхандер и мой, отбалансированный не по правилам, сверкающий со свинцом в яблоке. А над мечом... сквозь формалин и стекло смотрит на меня из аквариума голова Саньки. Лицо спокойное, даже безмятежное. Из-под полуопущенных век глядят зеленые глаза. Рыжие волосы, словно водоросли, невесомо парят в формалине. «Я совсем забыл про тебя, Санек!» Рядом бритая голова с мясистыми губами и носом картошкой. Судя по Санькиному дневнику, это парнишка, которого он звал Крагером. Всем 4 едва ли больше 18. Не знаю, сколько я так простоял. 10 минут. Сглатываю тошнотворный ком и оборачиваюсь к принцессе. Принцессы нет. В центре комнаты босиком стоит женщина примерно моего возраста. Смотрит надменно, губы кривятся в усмешке. Я не сразу понимаю, в чем дело. Потом до меня доходит. Принцесса всего лишь смыла косметику. Как мало женщине надо для преображения. Просто смыть краску, чтобы обнажить душу. В руках у нее бутуровка. Венгерская сабля 16-18 века. Настоящее оружие. Острое, как жилет-сенсор, способное разрубить на лету шелковый платок. Средневековые мастера плевать хотели на усталость металла, и против этой сабли мой полированный меч не лучше куска водопроводной трубы. Ее губы шевелятся, ноздри трепещут, глаза безумные. В солнечном свете ясно видно, как изо рта брызжет слюна. Я не сразу понимаю, что она говорит, но постепенно звуки складываются в слова.
4: «Ваши игры. Я провожу набор бойцов. Ты лучший, что мне попался. Ты нужен нам в Средиземье».
0: «Ты больная. Ты убила их», — слышу я свой голос.
4: «Ты не понимаешь», — нетерпеливо говорит она. «Смерть в бою — это необходимое условие. Иначе в Средиземье не попасть».
0: «Да, мой диагноз известен — алкогольная интоксикация. А у нее что? Отравление сказкой? А где тела?»
4: «Их нет. Здесь ты их не найдешь. Тела растаяли, развеялись как дым, они в моем мире. Мышечная память пригодится, а воспоминания...»
0: Она указывает концом сабли на головы.
4: «Им ни к чему. Так что, играем?»
0: И предложенный коньяк, и прозрачная маечка — все, чтобы вывести из равновесия, соображаю, наконец, я. И головы в аквариумах тоже. «Ты знаешь, стараясь не глядеть в лицо Саньки, я беру свой меч. Мне не очень хочется в твой мир. Здесь, пожалуй, спокойнее». Рукоять привычно ложится в ладонь. Пробую ногой паркет, скользко. Хорошо, что кроссовки не снял.
4: «Значит, я отправлю тебя помимо твоей воли».
0: «Как этих мальчишек», — я киваю в сторону аквариумов. «Ведь выбора ты им не оставил».
4: «Двое просто струсили. Бритый, правда, бился».
0: «А рыжий, интересуюсь я?»
4: «Твой друг».
0: Разминая кисть, она делает сабле изящную нижнюю восьмерку.
4: «Он был неплох. Меч для него тяжеловат оказался».
0: «Ну, а для меня в самый раз, заверяю я, перехватываю рукоять поближе к гарде». «Начинай, принцесса». Оскалившись, она идет по кругу волчьим шагом. «Санька, ты искал принцессу. Ты нашел ведьму». Сделав скользящий шаг вперед, она наносит несколько засечных ударов, явно предлагая парад-репост. «Нет, дорогая, удар-ответ не для меня. Так я сдохну за полминуты со своим полуторником». Встретив очередной удар скользящим блоком, пытаюсь достать ее базовым вертикальным ударом. Не попадаю, зато с атакой проваливаюсь, кретин. Попробуйте ради интереса придавить к зеркалу шарик ртути. Ее линейный маневр легок, как балетная па. Кончиком бутуровки она успевает дважды чиркнуть меня по открытой спине. Ухожу перекатом и останавливаюсь перевести дух. Майка на спине быстро намокает.
5: «Я не хочу в Средиземье, принцесса. Совсем не хочу».
0: Перехватываю рукоять двумя руками и делаю клинком нижний крест, пробуя, не задеты ли мышцы.
5: «Порядок, это просто царапины». «Хорошая у тебя сабля, девочка. Только одно дело снять с плеч голову, другое — перерубить полосу кованой стали сантиметровой толщины».
0: «Я больше не атакую. Я стою каменным гостем и делаю один сбив за другим, не очень беспокоясь, в лезвие идет удар или в плоскость». Ее танец вокруг меня продолжается не более 2 минут. Красивое лицо искажается, заостряется нос и подбородок, поджатые губы превращаются в тонкий разрез. Она выдыхается и понимает, что меня не одолеть. Движения ее становятся резкими, суматошными. Она нападает, делая выпады на выдохе с болезненными истерическими вскриками, словно женщина, предчувствующая оргазм. Целясь мне в лицо, снова делает длинный неподготовленный выпад. Я отвожу ее клинок, пропуская смерть слева от себя. Женщина теряет равновесие, ее влечет вперед. Делаю шаг в сторону, разгоняю меч вокруг головы и с разворота бью сзади по шее. Мне хочется снести ей голову, как она делала с этими мальчишками. Тут не нужна острота клинка, хватит инерции и массы моего бутафорского оружия. Я не попадаю по шее, практики мало. Она успевает обернуться, и меч, с хрустом врубаясь в лицо, входит наискосок выше уха, дробя височные кости. Трещит сломанная челюсть, сталь проникает в мозг, прерывая сдавленный крик. Она падает. Голые розовые пятки выбивают дробь на паркете. Смерть ее почти мгновенна. Жаль.

0: Приношу с кухни стул и усаживаюсь спиной к полке с аквариумами. В солнечном луче кружатся пылинки, пахнет потом и кровью. Я пью коньяк, смотрю на тело принцессы и жду. Профиль женщины словно отчеканен на фоне темного пятна подсыхающей крови. Что если я слишком рано перестал верить в сказки? Давлюсь коньяком прямо из горлышка, поднимая с пола бутуровку. Стройная шея притягивает взгляд. Это надо сделать, пока трупное окоченение не сковало тело. Я пробую клинок пальцем. Бритва!
1: Надеюсь, тебя ждет Средиземье, принцесса.

Владимир Покровский. Допинг-контроль. На этот раз майор Демин взялся за меня всерьез, решил отыграться за прошлое поражение. Я думаю, он жульничал, вспомнил времена первых ТВ-шоу, наплевал, как у бывших ментов водится, на совет гильдии угонного спорта и нагнал на меня охотников в количестве, скажем так, несколько большим, чем допускают правила. Поди его проверь. Нас застукали почти сразу после угона, а на 8-й минуте взяли в клещи. Спереди и сзади замаячили силуэты Краун Викторий, красивых и глупых машин в огромном количестве, закупленных гаишниками в незапамятные времена, когда от них отказались почти все полиции мира. Тут еще этот запах жженой резины. Неоткуда было ему взяться. Наверняка обонятельная галлюцинация, реакция на таблетки. Он жутко раздражал этот запах. Он действовал как дурное предчувствие. «Дело швах!» — подал голос заднего сиденья Меся. «Мисс Роб, мой лысый армянский тренер. До Покровки еще минуты две не успеваем, а здесь не затеряешься. Что-то рано они. Нечисто дело. Попробовать штольфинт какой-нибудь». Нас могли подслушать, причем не только Женя Хоменко, поэтому Месси контролировал каждое свое слово. Но я понял. Мы шли по Моросейке, а на Моросейке у меня были две возможности сделать финт. Либо въехать в продуктовый магазинчик сразу за армянским переулком, либо изогнуться за шопом, где торгуют всяким стирально-холодильным аксессуаром. В честь Месси я выбрал армянский переулок. Держись! Все действия были до автоматизма отработаны на тренировках. Поравнявшись с магазинчиком, я резко крутанул руль направо и очутился в Москве-2. Москва-2 – это город, построенный мной, мисс Ропом и, конечно, компьютером, без которого мой допинг почти не работает. Мой тренер, неведомо откуда, добыл такие желтенькие таблеточки, которые никакая крем-лаборатория не отловит. Стоит мне их принять, и на несколько часов эта самая Москва-2 при наличии компьютера двумя колющими присосками, соединенного с моими ключицами, моя. Я могу в любой момент перенестись туда и по ней прогуляться, хоть пешком, хоть на машине, хоть на каком ином транспорте. От обычной Москвы она отличается, во-первых, архитектурно. Чуть не на каждой крупной улице, а иногда на бросовых переулках, мы с Мессией соорудили то дополнительные проезды, то арки, то мостики через речку, особенно через Яузу. А на пустырях и кое-где еще поставили длиннющие желтые дома типа хрущоб последнего поколения, прозванных в народе китайскими стенами. Ну и всяких, конечно, других заготовок настропалили. Мой допинг. Он гонит адреналин, возбуждает жуткую изобретательность, но это не самое главное. Главное, он дает возможность по желанию переходить из одной Москвы в другую и тем самым выскакивать из самых подлых капканов. Само собой, за все надо платить. Допинг вполне может привести к ДТП со смертельным исходом. Ты просто врежешься в реальную стену или еще как-нибудь покинешь этот мир. Мастерство угонщика под допингом состоит в том, чтобы до таких рисков не доводить. Пошли вы сами знаете куда, если говорите, что допинг – это нечестно. Майор Демин, этот супермен голубого экрана, этот благородный борец за чистоту рядов, поверьте слову, жулит вовсю. И никакой ему совет не помеха. Тут слишком большие деньги замешаны, чтобы проявлять благородство. Мне, правда, тоже платят немало. По сравнению с призами в конвертиках, Citroen, за который я как бы сражаюсь и который на две трети уже откупил, фу, чушь собачья, гроши. Я вообще считаю, что допинг – личное дело каждого. Что его запрещать нельзя. Что человек вправе использовать достижения науки на всю катушку, и то, как он их использует – еще один показатель его настоящего мастерства. Допинг, проституция и наука – порицаемые, но принципиально незапрещаемые вещи. Москву-2 я знаю в 1000 раз лучше, чем таксист предпенсионного возраста, просто Москву. До сантиметра, до трещинки на асфальте. Должен признаться, что я, коренной москвич, безумно влюблен именно в Москву-2. Потому что знаю ее только я. Потому что здесь я бог. Пусть никто из москвичей-2 об этом не знает, но я их создал и в любой момент могу к ним прийти. Но я не вмешиваюсь в ход событий здесь. Не могу, мне не надо. Мне нужна Москва-2, которая уже есть.
Я не знаю, как точно срабатывает финт, уводящий в Москву 2. Тот «я», который остается в Москве один, проявляет чудеса героизма, мастерства небывалого, трюкачества несусветного, рассчитанные компьютером и произведенные вроде бы мной, моим телом, моими руками, чтобы вырваться из капкана. Но вот я-то как раз ничего об этом не знаю. Я в это время в другой Москве, где, кстати, тоже идет перехват, и где те же «Краун Виктории» гоняются за мной почем зря с целью поймать. Тут, правда, тоже запрограммирована разница, совсем небольшая. Вместо майора Демина Сергея Васильевича, охотника, командует тоже Сергей Васильевич Демин, но капитан. Это, признаюсь, из-за моих сложных отношений с майором. Нехорошо, конечно. Мне поначалу захотелось хоть таким макаром его унизить. Потом успокоился, но звание осталось, и я из особого уважения стал звать его за главные буквы. Капитан. О, капитан мой, капитан, скрипит уныло кабистан. Влетаю в Подмесроповский переулок. Я в машине уже один, правильно, к Смесропу в Москве два места не предусмотрено. Выскакиваю на грязную из одних камней улочку, ухожу налево к Покровке, потому что там у меня ловушки во множестве расставлены и для той Москвы, и для другой. Но на углу, поперек трамвайной линии, меня ждет эта сволочная «Краун Виктория» с одним седаком внутри, что неприятно. Охотники всегда ездят подвое, потрое, только капитан почему-то всегда один. Он настырен, куда настырнее, чем майор. И тоже похож на запах жженой резины. Этот запах, кстати, в Москве 2 куда сильнее, чем в Москве просто. Но до Покровки рукой подать. И к тому же я хитрый. В Москве 2 перенес несколько пересечений бульвара, чуть-чуть другие места. Поэтому, ухмеляясь, опять кручу баранку там, где, казалось бы, и не надо. Опять концентрируюсь к переходу в Москву 1. И вот уже почти ухожу. И перестаю ухмыляться, так как в зеркале заднего обзора вижу, что капитан мой тормозит, выскакивает и начинает с треском палить по мне из огромного автомата. Это не спортивно. Это, черт возьми, подло и очень страшно. Такая мысль приходит ко мне минуты через 3, когда я уже вовсю выписываю немыслимые кренделя по дворам ляли на переулком Москвы 1. Меня в буквальном смысле трясет, и только навечно въевшиеся рефлексы не дают кого-нибудь сбить или куда-нибудь врезаться. И ухожу в Москву просто.

Меся в восторге кричит. Ну ты меня законтачил, ты всех законтачил. Ты такое учудил, что все агентства мира будут тебя показывать, а кто не покажет, тот сразу же прогорит. Майор просто отсохнуть должен от твоего финта. Мне, конечно, интересно, что такое я тут учудил, но я думаю только о капитане с его голливудским стволом. Я притормаживаю. Погоди-ка. Я перегибаюсь назад с извиняющимся видом, мол, сейчас, милый, секундочку, открываю заднюю дверь, потом, поднатужившись, выкидываю Месю на асфальт и жму на газ. Совсем ни к чему, чтобы его подстрелили вместе со мной из громадного автомата. Привычный к неожиданностям Меся профессионально падает на асфальт, тут же вскакивает, перебегает на тротуар и растерянно глядит мне вслед. Могу себе представить реакцию Жени Хабенко. Он наверняка ревет, как секретный завод во время испытания двигателей. Орет на весь эфир, что Корнухин сошел с ума. «Наш любимец!» — вопит он как бы в ужасе. «Совершил то, что даже не запрещено правилами! Даже составители правил не додумались до такого! После, ну, совершенно головокружительного финта, когда он просто чудом не разбился и вдобавок ушел уже из захлопнувшейся ловушки, вы представьте себе!»

0: Хоменко издевательски смеется. «Не дают покоя лавры Барковского и Мухина? Любите вы это дело, ребята, сражаться с начальниками. Но ты знаешь правила о поединках, Лёва. В случае проигрыша ты не только теряешь машину, но и платишь майору Демину стоимость этой машины. Из своего кармана, Лёвушка. Тебе сказать сколько?» «Это в случае проигрыша. А я не проигрываю. Ну, передашь?» Хоменко восторженно хохочет. «Конечно!» Минуты три я петляю по переулкам, довольно удачно, ни разу не наткнувшись на охотников. До Крылатского чертова уйма времени.
1: «Лёва, ты знаешь, что он ответил?»
0: «Но?»
1: «Я не могу цитировать дословно, Лёвушка, я в эфире. А смысл такой, что надоели вы ему, ребята, достаете вы его. Хотя, конечно, лишний Ситроен ему в хозяйстве не помешает. Но для начала, Лёва, ты должен доказать свое право на поединок. Он говорит, что до Крылатского тебе не добраться даже с твоими суперфинтами. Он на тебя смеется, Лёва, он и Ситроен возьмет только от достойного противника. Так что вряд ли, Лёвушка, дорогой, даст он тебе добраться до поединка. Честь, как я понимаю, дороже».
0: И отключается хохоча. Запоздало, раздосадованная оговоркой насчет майора и капитана, я чертыхаюсь. Я, конечно, обозлил его. Он наверняка воспринял ее как слегка завуалированное оскорбление. Он теперь устроит мне желтую жизнь. Охотники его, надо полагать, будут работать на грани фола, но к поединку пропустят. Тут и деньги за Ситроен, тут и оскорбленное самолюбие. В общем, морока. И как по сигналу, спереди и сзади, вопя сиренами, появляются бело-красные блины Краун Викторий. Охотники хорошо появляются. Чуть-чуть, буквально на несколько секунд раньше, чем следовало. Они оставляют мне еле приметную лазейку в виде проходного двора. Уважают, знают, что воспользуюсь, большой мастер. Усмехаясь, я сворачиваю туда.
1: И торопию от неожиданности. Навстречу мне из какой-то арки выворачивает еще один охотник. Сзади победно воют сирены, стопроцентный капкан. И я, как назло, не помню, где тут запрятана моя заморочка. Тыкаю в круглую кнопку компьютера, память тут же возвращается.
0: Уход из ловушки рядом, в нескольких десятках метров.
1: Ну вот беда, как раз на том месте стоит испуганно раскорячившись мужик с доберманом. Мне ничего не остается, как надеяться, что он выйдет из ступора. Я разворачиваюсь прямо на него, я сигналю, я машу рукой, я мчусь на него, в любой момент готовый затормозить.
0: Мужик в последний момент выходит из ступора, растерянно оглядывается за спину, где глухая стена, и отпрыгивает в сторону к своему доберману. В следующий момент он исчезает, и я въезжаю в запах жженой резины. Обошлось. Иначе бы я остановился до перехода в другую Москву. Облегченного вздоха не получается. На улице Правды, во второй Москве, меня уже поджидают. Громогласный бас капитана в динамике.
2: «Здесь служба допинг-контроля. Водитель светлого Ситроена, немедленно остановите машину!»
0: Немыслимым финтом я протискиваюсь между двух Викторий, загородивших дорогу к Ленинградскому проспекту. В одной из них капитан. Деловито прищурив глаз, он целится в меня из какого-то нелепого оружия с дулом, как у пушки. Но опаздывает. Я уже вырвался на простор. Скорость у меня хорошая, а ему еще разворачиваться на своем роскошном катафалке. Я азартно мчу по пустому проспекту, и запах жженой резины для меня сейчас запах победы. Сворачиваю на беговую. Спустя несколько минут все начинается по новой.
2: «Водитель светлого Ситроена, предупреждаю в последний раз, остановите машину. В случае неподчинения открываю огонь по счету 3».
0: И дальше быстрый, сливающийся с скороговоркой.
2: «Раз, два, три, трах!»
0: Что-то массивное с тоскливым визгом проносится мимо меня и метрах в 15 взрывается. Просто чудо, что рядом одна из моих заморочек. Средмашевский забор из массивных столбов и фигурной арматуры. В нем невидный москвичам 2 проход, небрежно забитый чуть ли не фанеркой. Дело довольно опасное. Я на полном ходу, чтобы не завалили охранники, рулю меж сосен по извилистой дорожке к другой заморочке. Перепуганные ИТРы случайными тушканчиками прыскают в стороны. Еще одна фанерная заплатка в заборе, и я снова на улице. С другой стороны института. И тут же знакомый бас.
2: «Допинг-контроль! Водитель светлого Ситроена! Немедленно остановить!»

Так оно и будет. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

Nip mind in I rev make sell I change man words I be I own.

вкусных девушек и вкусную музыку. Но больше всего он любит вечеринки. И если ты спросишь его, как там на вечеринке, он сразу ответит: на вечеринке все вкусно.

Ugh!

лицо. Я говорю, вот как для чего это у них? А, у меня за домом прям вот и голубятник. Я извиняюсь за голосовые, я знаю, что я тут дико всех заебал, но вы только представьте, у меня, короче, тут у меня за домом есть голубятник, короче. И ей всегда занимался мой сосед. Потом он умер, потому что уже старый. Вот. И... Ну, они уже в возрасте старые, а я постоянно смотрю. И порой голуби так летают по солнцу. Да раньше в советское время же не было этих гаджетов, не гаджетов. Вот нам, говорит, по приколу, говорит, было вот голубей запускать. Я такой, ничего себе. Да, я говорю, а что ж дальше будет после вас? Он говорит, да не знаю, что будет, я учусь. Он говорит, ну приходи. Вот. Так что, походу, ребят, у меня будет теперь своя голубятня. Я теперь буду начальник голубей.

У меня будет теперь своя голубятня. Начальник

искать. У меня будет теперь своя голубятня. Я извиняюсь за голосовые, я знаю, что это дико всех.

дороже свободы. Ничего, вначале умираешь, а потом ничего. Вначале

Вы сказки любите? Любите? Помните, в одной сказке персонаж жил в телефонной будке? Чебурашкой звали, с ушами с такими. А наш персонаж, он живет в телефонной трубочке и делает ту-ту-ту-ту. Зовут его мальчик Бананан. Песня называется «Здравствуй, мальчик Бананан».

пожалуйста. У вас нет мальчика-бананана?